Дом мастера по написанию суперхитовых песен, которые могут и веселить, и за душу цеплять, и, может быть, даже слезы вызывать. Ну, конечно же, реки и повери. 3:17 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи. Здравствуйте, друзья. Скоро UB40, Рой Орбисон и Modern Talking на Retro FM.

Конечно же, перед глазами такая картинка из усредненного средневековья. Робин Гуд с гитарой, ну или на одном колене, но все равно с гитарой, а за спиной лук, просит прощения у своей суженой ряженой. Не помню, как ее звали, Мэри чего-то там. Брайан Адамс на Ретро-ФМ, саундтрек к фильму о Робин Гуде, 3:42 в столице.

Но небольшое изменение в мире уже замечается. Вот прямо сейчас из окна светать начинает. А все потому, что уже 3:56 в столице. И в ближайшие минуты начнется ваше любимое путешествие к доброму утру на утреннем экспрессе, друзья. Приготовились, поехали!

0: Песни. 4 утра в столице. Утренний экспресс начинает свое путешествие. Поехали!
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве,

мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышно, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: с тобой.
1: Еще от себя хочется добавить, пусть все хорошее, что может произойти с нами в этой жизни, включая вот и все то, что перечислил Михаил Шуфутинский, не только снится, но и вживую происходит, ну хотя бы иногда. Хорошо? 4 часа и 7 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Утренний экспресс отправляется в путь, собственно говоря, уже. И первая станция — гороскоп.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Итак, сегодня 16 июня, вторник. Первая половина дня потребует терпения и собранности. Собранности и терпения. Овны, во второй половине дня вы сможете разрешить любые затруднения. Тельцы, важный разговор перенесите на вечер. Именно тогда найдутся точки соприкосновения. Близнецы, признать собственную ценность без сравнения с другими сегодня будет сложно, но именно это и нужно сделать. Раки, если внешние ограничения или чужие требования будут давить сильнее обычного, помните, это временно. Львы, важные дела сегодня будут находиться на паузе, но эта остановка позволит увидеть скрытые проблемы. Но хорошо. Девы, ваша идея может найти отклик у близких по духу людей. Весы, текущие события — это лишь видимая часть более масштабного и сложного процесса, который уже развивается. Страшно? Скорпионы, в конце дня ваши мысли потребуют реального воплощения. Действуйте смелее. Стрельцы, двойственные ситуации могут поставить вас в неловкое положение. Будьте точны. Козероги, главное сегодня не сказать лишнего в напряженном разговоре. Водолеи, добавьте немного уюта и красоты в ваше рабочее пространство. Настроение улучшится. Рыбы, выбирайте на этот день самые творческие задачи. Сегодня они пойдут лучше всего.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Безусловно, друзья, утренний экспресс также приведет в конце концов нас именно туда, где будет хорошо, где любят и ждут. Но в пути я расскажу, что мы будем делать. С гороскопом уже ознакомились. Ежедневник полистаем уже совсем-совсем скоро. А со следующего часа, начиная, будем делиться позитивом. И автору самого позитивного сообщения, в котором вы можете рассказывать о своих планах, о событиях, которые происходят в вашей жизни, разумеется, с положительной окраской. Так вот, автору самого позитивного сообщения достанется тостер, подарок от Retro FM. Ну что, поехали?

0: Много чего непонятного в этой жизни происходит порой, и спасаемся простыми и понятными вещами. 4.30 в столице, ежедневник на Ретро-ФМ.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 16 число 6 месяца 2026 года, вторник. День рождения сегодня отмечает известный индийский актер Митхун Чакраборти. Вышедший в 1982 году фильм «Танцор диско» Джимми-Джимми, ача-ача, сделал его мегазвездой индийского кино и одним из самых высокооплачиваемых актеров Индии. Фильм пользовался бешеной популярностью во многих странах, в том числе в СССР и в Турции, а в наши дни он считается классикой индийского музыкального кино. В этот день, в 1925 году, в Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Первые артековцы жили в брезентовых палатках. Постепенно из небольшого летнего палаточного лагеря «Артек» вырос в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха. Путевка в него считалась престижной наградой как для советских детей, так и для иностранных школьников. В дни расцвета ежегодное количество путевок составляло 27 тысяч. Сегодня «Артек» — самый большой международный детский центр в мире. 16 июня 1963 года состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. На космическом корабле «Восток-6» она совершила 48 витков вокруг Земли, провела на орбите почти трое суток, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере. После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая. В этот день, в 1903 году, молодой американский инженер Генри Форд основал автомобильную фирму под своим именем, ставшую впоследствии одной из крупнейших в мире. Главной целью изобретателя стало превращение автомобиля из предмета роскоши в предмет первой необходимости. Именно Генри Форд первым поставил на конвейер технически сложный и нуждающийся в поддержке процесс создания автомобиля, тем самым снизив на него цену более чем половину. Его лозунг был «Автомобиль для всех».
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Вот обычно рок-музыку называют гитарно-барабанной, а здесь, я думаю, что тоже вполне себе. Гитара слышится, слышится, барабаны, хо-хо-хо, да еще как. Так что диско это тоже, друзья, гитарно-барабанная музыка, да еще и с неизменно позитивным настроем. От Таван на Retro FM 4 часа и 42 минуты. Дальше Грейс Джонс, Владимир Высоцкий. А впереди еще большее количество ваших любимых песен. Будьте рядом.

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: Вот видите, друзья, мы едем в далекие края на утреннем экспрессе, а у нас тут танго, народ развлекается. Грейс Джонс на Ретро FM в 4 часа и 55 минут. Всем желаю доброго наступающего утра, и пусть ваше настроение подражает рассвету, будет таким же безоблачным, воздушным и прозрачным.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.

0: Не надо печалиться, весь день впереди. 5 утра в столице, это утренний экспресс. Доброго утра всем.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: У кого что с утра пораньше, а здесь у нас любовь и прочие благоглупости. Глен Медейрос на Ретро FM. Любовь не простая, а неизменная и неизбывная. То есть та самая, которой, по уверениям скептиков, на белом свете не бывает. По уверениям творческих натур, бывает еще какая. 5:06 в столице. Меня зовут Андрей Морей. Всем доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вот утро-то добрым бывает, в этом можно убедиться, присоединившись к утреннему экспрессу. Сегодня 16 июня, вторник. Первая половина дня потребует терпения и собранности. Овны, во второй половине дня вы сможете разрешить любые затруднения. Тельцы, важный разговор перенесите на вечер, именно тогда найдутся точки соприкосновения. Близнецы, признать собственную ценность без сравнения с другими сегодня будет сложно, но именно это и нужно сделать. Раки, если внешние ограничения или чужие требования будут давить сильнее обычного, помните, что это временно. Львы. Важные дела сегодня будут находиться на паузе, но эта остановка позволит увидеть скрытые проблемы. Девы. Ваша идея может найти отклик у близких по духу людей. Весы. Текущие события – это лишь видимая часть более масштабного и сложного процесса, который уже развивается. Скорпионы. В конце дня ваши мысли потребуют реального воплощения. Действуйте смелее. Стрельцы. Двойственные ситуации могут поставить вас в неловкое положение, поэтому будьте точны. Козероги. Главное сегодня не сказать лишнего в напряженном разговоре. Водолеи. Добавьте немного уюта и красоты в ваше рабочее пространство, и настроение улучшится. Рыбы. Выбирайте на этот день самые творческие задачи. Сегодня они пойдут лучше всего.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, друзья, ну что, начнем, пожалуй, делиться позитивом, делиться всем тем хорошим, что преподносит нам жизнь, а кое-что мы сами, в общем-то, не ожидая милостей от природы, засучив, как говорится, рукава, делаем сами. Так вот, друзья, присылайте, пожалуйста, сообщения о ваших позитивных планах, о том, что произошло уже у вас хорошего, какое настроение, может быть, одолевает сейчас, ну, желательно со знаком плюс, конечно же, что в жизни происходит, планируется, или же вы только подумываете об этом. Короче говоря, не стесняйтесь, делитесь позитивом, и он к вам вернется впоследствии. А также автору самого позитивного сообщения от Ретро-ФМ достанется тостер. По-моему, совершенно замечательный подарок, который делает любой завтрак, да и не только завтрак, более приятным и разнообразным, как минимум. Так что, друзья, поехали. Первая порция ваших сообщений позитивных будет озвучена мною уже где-то минут через 20.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

weather girls. Uh-huh. And have we got news?

0: А вот чувствуете, друзья, да, как темп поднимается, а все потому, что утро становится все бодрее и добрее, утренний экспресс набирает обороты, ну, скорость не скажу, а вот обороты, да. Gibson Brothers на Retro FM, 5 часов 30 минут, самое время нам с вами полистать ежедневник.
1: Ежедневник на Retro FM. Интересные истории про этот день.
0: Так, 16 июня на календаре, год 2026, вторник. В этот день, в 1954 году, родился Сергей Курехин. Музыкант, авангардист, композитор, актер, наверное, самая заметная, неоднозначная и, наверное, недооцененная фигура советской рок-музыки. Любые проекты, созданные им, представляли собой нечто сюрреалистичное. В музыке он смешивал рок, классику, народную музыку и джаз, но самое удивительное, что все это смотрелось весьма органично. В 80-х годах он успел поиграть во многих рок-группах, но дольше всего задержался в «Аквариуме». Также Курехин написал музыку для нескольких фильмов. Его памяти посвящен Международный музыкальный фестиваль, который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге. А в его коллективе «Поп-механика» кто только не играл, был замечен даже Виктор Цой. День рождения сегодня отмечают известный индийский актер Митхун Чакраборти, писательница, автор произведений детективного жанра Александра Маринина, актриса театра, кино, телевидения и озвучивания Ольга Кузьмина, фигурист, двукратный олимпийский чемпион, тренер Александр Зайцев, актриса театра, кино, лауреат кинопремии «Золотой орел» Анна Чиповская. 16 июня в 1959 году в Москве двери для посетителей распахнула выставка достижений народного хозяйства, знаменитая ВДНХ, ныне одна из визитных карточек современной Москвы. Ежегодно ее посещают 30 миллионов гостей. На территории выставки расположено множество шедевров архитектуры. 49 объектов ВДНХ признаны памятниками культурного наследия, к числу наиболее ярких – относится монумент «Рабочая и колхозница», фонтан и «Дружба народов» и «Каменный цветок», также павильоны «Культура» и «Космос». По народному календарю на Руси в этот день примечали направление ветра. По поверью, южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов, северо-западный – сырую погоду, восточный – разного рода болезни, а северо-восточный – беспрерывные дожди. Да что ж такое. В то же время проливной дождь в этот день предвещал славный урожай грибов. Именины сегодня отмечают Денис, Дмитрий, Михаил и Павел.
1: Путешествие во времени. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки жемчуга, губки коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Добро пожаловать, начинаем делиться. Вернее, вы начинаете делиться, а я вам в этом всячески способствую, друзья. Пишет нам Людмила. Доброе утро, Ретро-ФМ. Сегодня вечером собираемся на тренировку в бассейн. Наша взрослая группа занимается под руководством тренера Елены Петровны. В прошлый вторник мы все вместе поздравляли ее с днем рождения. Получилось весело и креативно. Мы любим ходить на ее занятия. Это здорово. Хорошей вам тренировки. Катёна, вот Екатерина из Новосибирска пишет. Еду с обалденным букетом пионов на работу. Поздравлять коллегу. А сейчас хочу отдельно от всей души поблагодарить Нину Сергеевну, которая сегодня утром срезала мне свежие цветы и привезла к метро. Здоровья вам и низкий поклон. Моей цветочной фее 78 лет. Ух ты, действительно здорово. Так, пишет Людмила. Доброе утро, Ретро-ФМ. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Еду в машине, подпеваю ваши песни, и настроение замечательное. Любимый мой рядом, мне сегодня в рейс на 9 дней. Буду радовать пассажиров, как и вы нас. Ой, а вы проводник, Людмила? В поездах дальнего следования? Здорово. Хорошего вам рейса, отличной работы и пассажиров вменяемых и адекватных. Так, самого доброго утра и хорошего настроения на весь день и всегда, что бы ни было. Всем счастья, радости, много встреч, хороших встречных людей. Как у меня это было 18 лет назад, до сих пор общаемся. Встреча была неожиданная и замечательная, пишет Анна из Кемерово. Друзья, пишите, делитесь позитивом. Напомню, ну просто не то, чтобы ради тостера все писали бы, но просто для кого-то, возможно, это будет очень приятным сюрпризом.
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На Ретро-ФМ!

0: В любое время суток, мне кажется, когда человека не спроси, он всегда мечтает о чем-нибудь хорошем. Не обязательно возвышенном, не обязательно о чем-нибудь утонченном, но о хорошем для себя. Ну, у каждого свое понимание хорошего и, может быть, даже прекрасного. Сандра на Ретро-ФМ, 5 часов и 56 минут. Всем доброго утра.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

0: вот эти пасмурные утры, утра, кто и для чего придумал, скажите, пожалуйста. А я вам скажу, друзья, их придумали для легкого пробуждения и хорошего настроения, которое вызывается музыкой, звучащей на ретро-ФМ. Прямо сейчас Мурат Насыров, Алена Апина, 6.06 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра, астрологический прогноз.
1: Гороскоп на ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 16 июня, вторник. Первая половина дня потребует терпения и собранности, товарищи Овны. Во второй половине дня вы сможете разрешить любые затруднения. Тельцы, важный разговор перенесите на вечер. Именно тогда найдутся точки соприкосновения. Близнецы, признать собственную ценность без сравнения с другими сегодня будет сложно, но именно это и нужно сделать. Раки. Если внешние ограничения или чужие требования будут давить сильнее обычного, помните, что это временно. Львы. Важные дела сегодня будут находиться на паузе, но эта остановка позволит увидеть скрытые проблемы. Девы. Ваша идея может найти отклик у близких по духу людей. Весы. Текущие события – это лишь видимая часть более масштабного и сложного процесса, который уже развивается. Скорпионы. В конце дня ваши мысли потребуют реального воплощения. Действуйте смелее. Стрельцы. Двойственные ситуации могут поставить вас в неловкое положение, поэтому будьте точны. Козероги. Главное сегодня не сказать лишнего в напряженном разговоре. Водолеи, добавьте немного уюта и красоты в ваше рабочее пространство. Рыбы, выбирайте на этот день самые творческие задачи. Сегодня они пойдут лучше всего.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Всем самокатчикам, велосипедистам и пешеходам доброго утра, друзья! Рубрика «Позитив» продолжает помогать вам делиться этим самым позитивом. Пишет Ксюша из Севастополя. Доброе утро, Ретро-ФМ. Позитив с самого утра так и плещет. Мы с мужем уже завтракаем, собираемся на любимую работу. Хочу всем пожелать спокойного и позитивного дня. Слушайте Ретро-ФМ. Ретро-ФМ всегда поднимает настроение. Отлично. Спасибо за добрые слова. Пишет Светлана. Всех с наступающим новым днем из Волгограда. Конечно же, новый день всегда наступает из Волгограда. Это я вам как коренной волгоградец говорю. Так, доброе утро, страна. Скоро отпуск, внуки и море. С графиком отпусков, как всегда, не совпало, пишет Надежда. У меня так всегда. Не могу заранее распланировать свою жизнь. Живу эмоциями. Планы меняются на ходу. Ставрополь, Надежда там живет. Так, Владимир пишет. Доброе утро, Ретро-ФМ. Я уже завтракаю со своей собакой Лести. И, естественно, слушаем Ретро-ФМ. Но самое главное, что многие песни вызывают такие воспоминания из молодости. Разве это не позитив? Всем удачного дня желает Владимир из Самары. Друзья, пишите, пожалуйста. С удовольствием буду читать на весь мир ваше сообщение, и я уверен, очень многим людям отзовется исключительно позитивно то, что вы пишете. Ну и тостер опять-таки скоро кому-то достанется.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем Телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радио Хаб.

0: Ну вот видите, друзья, бывает хоть что-то в этой жизни понятно. Особенно, особенно, если полистаешь ежедневник с утра пораньше. 6:30 в столице. Доброго утра вам.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 16 июня, год 2026. Вторник. В этот день, в 1925 году, в Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Первые артековцы жили в брезентовых палатках. Постепенно из небольшого летнего палаточного лагеря «Артек» вырос в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха. Путевка в него считалась престижной наградой как для советских детей, так и для иностранных школьников. В дни расцвета ежегодное количество путевок составляло 27 тысяч. Сегодня «Артек» — самый большой международный детский центр в мире. За 10 десятилетий, подумать страшно, он превратился в комплекс из 10 лагерей с развитой инфраструктурой, собственными образовательными технологиями и культурными традициями. День рождения сегодня отмечает известный индийский актер, сыгравший более чем в 350 кинокартинах, Митхун Чакраборти. Вышедший в 1982 году фильм «Танцор диско» сделал его мегазвездой индийского кино и одним из самых высокооплачиваемых актеров Индии. Фильм пользовался популярностью во многих странах, в том числе и в нашей стране, и в Турции. А в наши дни он считается классикой индийского музыкального кино. Шестнадцатого июня в 1963 году состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. На космическом корабле «Восток-6» она совершила 48 витков вокруг Земли, провела на орбите почти трое суток, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере. После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая. А еще сегодня отмечается День младших братьев, Всемирный день морской черепахи, Международный день семейных денежных переводов, День отправления в дальнее плавание трех бумажных корабликов, кто-то ж придумал, День без оранжевой одежды, День свежих овощей и День шоколадной помадки.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, ну давайте еще позаряжаем друг дружку позитивом. Екатерина пишет из Омска. Ох, да у них тут просто мама, папа, я спортивная семья. Муж уехал в Тюмень, вернулся уже муж из Тюмени, бежал полумарафон, привез медаль. Сама Екатерина планирует бежать уже совсем скоро в забеге цветочном, где бегут только девушки. И 11-летняя дочь их тоже побежит. И, друзья, вот это здорово, на самом деле, когда вся семья заражена в хорошем смысле одним увлечением. Это красота просто-напросто. Так, что еще? Пишет вам 54-летний мальчик из Челябинска. Осенью купил неисправный электросамокат. За зиму отремонтировал, катаюсь по саду, как ребенок. Вот же старый, уже два раза кувыркнулся, пишет Андрей. Ну, самое главное, знаете, чем бы дитя не тешилось, пусть даже и 54-летнее, лишь бы в удовольствие. С добрым утречком, страна! У нас с утра светит солнце, второй день нет дождя. Ура, пишет Ольга. У нас это где? Вот интересно, потому что у нас вот как раз второй день подряд солнце не светит, и дождик не то чтобы вовсю, ну ничего. Дождик серенький-серенький, в землю пальчики тыкает, как пелось в одной песенке старой. Так, доброе утро, наконец-то пошел дождь, пишет Алла. Вот Алла, нашли чему радоваться. Ах, вот оно что. Это отличная новость, продолжает Алла. Не нужно поливать огород. Хотя, конечно, приятнее, когда дождь идет ночью, а утром светит солнце. Вот, я с этим категорически согласен. Но у природы нет плохой погоды. Желаю всем хорошего настроения, ведь сегодня прекрасное летнее утро. С этим не поспоришь. С добрым утром, моя любимая передача Ретро-ФМ. Хочу передать привет семье Долгиным из красивейшего Забайкалье города Чита. Особенно хочу обнять своих племянников Алиночку и Костика. Они сегодня вернулись из путешествия. Наверняка отдыхают и слушают Ретро-ФМ, пишет Аннушка из Москвы. Отлично, здорово. И утро это прекрасное летнее станет еще более прекрасным. Хотя куда уж. Знаете, для кого? Для Ксении из Севастополя, которая сидит с мужем сейчас, завтракает. И, наверное, не подозревает, что ей отправится в качестве подарка от Ретро-ФМ тостер наш за ее позитивные завтраки, которые вот изо дня в день она присылает к нам в рубрику «Позитив». Я думаю, что никто не будет возражать, друзья. Всем остальным просто желаю доброго утра.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Но вот так уж испокон веку пошло, друзья. На смену ночным людям приходят люди утренние. Утренний экспресс на сегодня заканчивает свое путешествие. И на смену приходит первая смена. Саша и Рита. Встречайте их буквально уже через 4 минуты здесь, на Ретро-ФМ. Я с вами прощаюсь. Андрей Мареев, Ретро-ФМ. Встретимся завтра.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро-ФМ.
4: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7.00 в пасмурной Москве. Всем добрейшего утра от первой смены. Время новостей на Ретро-ФМ. Вадим Ривман тут как тут. Доброе утро, Вадим.
1: Рассказываю обо всем по порядку. Доброе утро. Итак, силы ПВО уничтожили еще 3 беспилотника, летевших в Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Перед этим он информировал о 2 сбитых беспилотниках. Ранее ночью в оперштабе Краснодарского края рассказали о пожаре на нефтебазе в станице Полтавская, вспыхнувшем после падения обломков беспилотников.

0: Земли вплотную подходят к населенным пунктам. Всего подтоплены больше 5000 гектаров. Из-за этого гибнет урожай, в основном пшеница. Крупный пожар в горящем многоквартирном жилом доме в Ялте локализован на площади 560 квадратных метров. По предварительным данным, пострадали 2 человека. В здании частично обрушилась кровля. Ранее было известно, что огнем охвачено 300 квадратов двухэтажного дома на Сосновой улице в Ялте. Водители по всей России стали чаще скрываться с места ДТП. С начала года количество таких случаев увеличилось почти на 7%. Больше всего нарушители сбегают после аварии в Нижегородской и Челябинской областях, а также в Приморском крае и Москве. По статистике, с января зафиксировано почти 700 подобных ДТП, в которых погибли 39 человек, а пострадали больше 830. В 80% случаев беглых водителей находят в течение первых суток. Ну и последнее. Вратарь сборной Кабо-Верде всего за несколько часов набрал в своих аккаунтах в соцсетях более 2 миллионов подписчиков. Это произошло после матча чемпионата мира с испанцами. На страницу голкипера подписались втрое больше пользователей, чем вообще население его страны. Напомню, испанцы сенсационно потеряли очки на старте чемпионата мира. Сборная страны не смогла обыграть команду Кабо-Верде, которая впервые, кстати, участвует в финальной стадии чемпионата мира. Встреча первого тура группы H, проходившая в американской Атланте, завершилась со счетом 0-0. Голкипер Вазини отразил 7 ударов по воротам. Еще назову курсы валют. Доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83,80. А на Ретро-ФМ стартует первая смена. С добрым утром!
1: Ретро-ФМ. Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: 3:08 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Да, чемпионат дает своих героев. Вот слышала бы Вадим, про которого рассказывал, Вазини. А знаешь, что, как переводится его прозвище?
3: Нет, расскажи.
2: Бабушка.
3: Бабушка?
2: Испанца восстановила бабушка, да. Это очень милая, классная история. И он еще и ветеран, поэтому действительно стал героем для своей сборной. Ну и, наверное, для всей нации. В общем, следим за самыми важными событиями в мире. Делимся с вами актуальными новостями. Конечно, устроим игру совсем скоро для вас. Обратный отсчет, который вы хорошо знаете, любите, и в который можно получить смарт-часы.
1: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на вторник, на 16 июня. Первая половина дня потребует терпения и собранности. Обстоятельства могут давить, а разговоры не складываться.
2: Овнам звезды обещают, что во второй половине дня вы сможете разрешить любые затруднения.
1: Тельцы, важный разговор перенесите на вечер. Именно тогда найдутся точки соприкосновения.
2: Близнецы, признать собственную ценность без сравнения с другими сегодня будет сложно, но именно это и нужно сделать.
1: Раки, если внешние ограничения или чужие требования будут давить сильнее обычного, помните, что это временное состояние.
2: Львы, важные дела сегодня будут находиться на паузе, но эта остановка позволит увидеть скрытые проблемы.
1: Девы, ваша идея может найти живой отклик в кругу близких по духу людей.
2: Весы, текущее событие – это лишь видимая часть более масштабного и сложного процесса, который уже развивается.
1: Скорпионы, в конце дня ваши мысли потребуют реального воплощения, действуйте смелее.
2: Стрельцы, двойственные ситуации могут поставить вас в неловкое положение, поэтому будьте точны.
1: Далее, козероги. Главное сегодня не сказать лишнего в напряженном разговоре.
2: Водолеи, добавьте немного уюта и красоты в ваше рабочее пространство, и настроение улучшится.
1: Рыбы, выбирайте на этот день самые творческие задачи. Сегодня они пойдут лучше всего.
2: И просыпайтесь вместе с нами в хорошем настроении.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Саша Светлов и Никита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: 7.14 на московских часах. Сегодня вторник, 16 июня. В Москву пришли дожди. Ты, кстати, как, нормально?
2: Ну, да, супер.
1: Есть легкое отражение на организме, да? Да, ну ничего, это мы тоже преодолеем. Да, и будем надеяться.
2: Называется, хочется каких-то, знаешь, но впечатлений, неожиданностей. Пожалуйста, топ-листы.
1: Кто там жаловался на жаркое лето, да, в столице? Получайте, вот вам свежесть.
2: Я сегодня думала все утро, вот что надеть, джинсовку или кожаную куртку? Ведь 16 июня.
1: Я едва остановился от плаща. В одном шаге. Да-да-да. Так, главное, обычное лето. Ну, значит, доброе надевай. Утро.
2: Да-да-да.
1: Я про...
2: Вот, об этом поговорили. Теперь о другом. Потому что 7.14, приятного аппетита тем, кто завтракает, тем, кто ест сладкое. Это же у нас такое лето. Вот оно какое наше лето. Осторожнее с комарами. Ребята, они уже идут за нами. Сладкоежек назвали самой желанной добычей для комаров.
1: Любят сладенькое, значит.
2: Да, сказали врачи. Но больше мне понравилось, что, в группе риска также спортсмены, беременные женщины и любители алкоголя. Поэтому как бы тут выбирай. Либо бегать, либо сладенько, либо немножечко припить.
1: Я пытаюсь...
2: Вы все в опасности.
1: Да-да-да. А если все совместить, там, ну хотя бы частично из того, что ты перечислил, это же просто какой-то ядерный взрыв для комаров.
2: Да, скорее всего. А почему так происходит? Избыток сладкого меняет состав веществ, которые выделяет организм. Человек становится более привлекательный для кровососов. Ну и они чувствуют это. И такие, у ты какой сладенький. Становится прямым. Абсолютно предложение.
1: Иди сюда, мой сахарочек.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 16 июня, день, можно сказать, исторический. Ну, по крайней мере, для всех, кто неравнодушен к детским лагерям. Потому что именно в этот день, сколько получается, уже 101 год назад...
2: Ты экономист, ты считай.
1: Да-да-да, в 1925-м в Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь. Артек, самый легендарный лагерь, да, мне кажется, вообще, который когда-либо был известен и создан нашей стране. И наверняка многие сейчас слушают, кому посчастливилось бывать в этом лагере. И сегодня я думаю, что наша тема дня будет посвящена как раз-таки детским лагерям и с интересным, забавным, необычным приключением, которое связано вот с этим пребыванием.
2: Не были в лагерях, да, там кружки, там спортивные секции.
1: Да, я тоже так думаю, особенно если выездные это вот какие-то истории были, да, потому что очень часто на море есть вот соревнования, футболисты сейчас, да, традиционно вывоз на море, какой-нибудь отдельный чемпионат. Поэтому мы будем делиться с вами такими историями, с удовольствием будем изучать их и в соцсетях. Ну, для тех, кто, может быть, не в курсе, да, пару слов о том, что же такое Артек. Ну, вообще, это как два княжества Монако. Вот по территории, чтобы, да, представить, это огромная территория. Более 40 тысяч детей в год принимают
2: вообще
1: в лагерь. То есть
2: круто.
1: Это реально целый город со своей историей, со своими традициями. И еще раз хочется обратиться напрямую вот к людям, кто слушает Ретро ФМ и кто там бывал. Ребят, ну расскажите самые интересные истории, которые происходили.
2: Традиции. Мы с Сашей позавидуем, потому что мы обсудили за эфиром, мы не были в лагерях.
1: Да. Ну только при школе или при танцах. То есть такие смежные уже какие-то, да, истории. Но не настоящий лагерь, когда все, на 3 недели родители счастливые отдали, да, и все. У родителей свой отпуск, у детей свой. Делитесь своими историями в соцсетях, например, в Максе можно писать.
2: Да, пишите нам вообще в соцсетях. Я вам расскажу, как мы проводили время в танцевальных лагерях. Тянулись, например, так весело. Нет, мы выступали постоянно. Вот, для нас это было, конечно же, основная история. Вот, тоже с кем-то знакомились, какие-то мальчишки там были.
1: Да, а может быть, спустя годы вы с кем-то поддерживаете связь? Раньше вообще еще была традиция, ну, письма, да, писать друг другу. Вот когда еще не было, да, толком даже телефон, может, не у всех были,
2: смены.
1: Вот тогда писали письма.
2: Мне почему-то вот я вспоминаю какие-то воспоминания друзей, еще что-то, когда все плакали, знаешь, когда выезжали из лагерей.
1: У нас же в студенчестве был такой лагерь «Лиманчик». Может, кстати, кто слышит, кто там бывал, да, там третья смена была, самая творческая, обычная. Вот там мы тоже бывали, пусть и недолго, но этих нескольких дней хватило воспоминаний на всю жизнь и воспоминаний, которые, наверное, не расскажешь в прямом эфире радиостанции.
2: Ни в коем случае не надо.
1: Да-да-да, поэтому что можно, ребят, пишите, рассказывайте, мы с удовольствием это обсудим и немного поностальгируем сегодня по детским лагерям.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа Онли» от «Альфа-банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
6: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: 7.28, точное московское. Саша, Рита на местах. Предлагаю обсудить тему, которая стала особенно популярна лет так 6 назад, где-то в 2020-м, в особые времена, да, которые мы тогда не ждали, но они случились. Удаленку.
1: Ой.
0: Вот ты как к этому относишься?
1: Супер.
0: Ну, серьезно, да?
1: Очень хорошо.
0: Даже завидуешь немного.
1: Очень сильно завидую.
0: А зря. Потому что удаленка убивает психику. Да-да-да. Это дело внимательно изучили.
1: Ее сначала надо восстановить.
0: Полмиллиона сотрудников различных компаний, да, вот проходили это обследование, назовем это так, на медицинском языке. Ученые преднамеренно выбросили из статистики вот 20-21 годы, когда, ага, да, ну, вот такая ситуация
1: то,
0: была.
1: То, что не считается, знаешь.
0: Да-да-да. И, в общем, результаты впечатлили. Удаленщики проводят без человеческого общения значительно больше времени. Часть из них не видят собеседников вообще целыми днями и неделями. Mm-hmm. Да, сотрудники удаленного формата значительно чаще обращаются к психологам. И, как показывают аптеки, да, исследования, вот рецепты на антидепрессанты, лекарства от тревожности, чаще всего как раз-таки выдают тем, кто меньше видит людей. А потому, ребята, каждый из вас, кто сегодня пришел в офис, большой молодец.
1: Представляешь?
0: Компания ценит каждого из вас. А еще ваша психика ценит очень ваш подход.
1: Три раза даже сказал, представляешь, ну, чтобы вот с человеком пообщаться. Представляешь, мы друг друга не видим, да? Мы на удаленке.
0: Ребят, давайте возьмемся, что ли, за руки.
1: Каждый уезжает куда-нибудь на море, ну, потому что можно оттуда вести. У каждого с собой микрофон.
0: А ведь было же дело.
1: Ну, когда,
0: вот давай, если 20-й год, на секунду, ну, некоторые рубрики приходилось записывать.
1: Конечно.
0: У меня бывали истории в тапочках, да-да, под одеялом. А что, если в студию не приедешь?
1: Самое смешное, это вот это видео, когда, допустим, новостникам приходилось где-нибудь быть дома, и какой-нибудь кот проходит.
0: Что, Вадим Римон показывал тебе, да, фотографию?
1: Не только мне, мы
0: обменивались. Ну, в общем, удаленчики, будьте там аккуратнее, все-таки иногда выбирайтесь в народ пообщаться, это тоже полезно. Стабилен и в офисе, и в домашних условиях. Вадим Ривман с новостями, как и всегда.
2: Да, мы все здесь собрались. Доброе утро. Рассказываю о новостях. Итак, еще в одном регионе России частично ограничили продажу бензина. В Советско-Гаванском и Ванинском районах Хабаровского края ограничили продажу топлива. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. Чиновник объяснил, что ограничения связаны с сезонными и внеплановыми работами на нефтеперерабатывающих заводах. По его словам, на 6 АЗС продажи топлива ограничили, чтобы там могли бесперебойно заправляться машины экстренных служб. А до этого в Татарстане ввели временные лимиты на продажу бензина на некоторых автозаправочных станциях. Они будут действовать во время технических работ на АЗС, чтобы избежать искусственного ажиотажа и сохранить стабильную ситуацию. Великобритания намерена сегодня объявить о новом пакете санкций против России. В него войдут суда для транспортировки сжиженного природного газа. Великобритания станет первой страной, которая введет подобные ограничения. Этот пакет мер увеличит число судов, находящихся под санкциями королевства, до более чем 600. В канцелярии премьера Стармера пояснили, что новые рестрикции, цитирую, будут направлены непосредственно против российского теневого флота и финансовых сетей, используемых для обхода западных санкций и поддержки военных закупок. В Краснодарском крае минувшей ночью в результате падения обломков сбитого беспилотника начался пожар на нефтебазе в станице Полтавской. Погибших и пострадавших нет. Напомню, что 14 июня в результате атаки дрона начался пожар на топливной базе в Рыбинске. Его тушение идет до сих пор. Разработчик и создатель легендарного советского синтезатора Polyvox Владимир Кузьмин скончался в возрасте 72 лет. Он был инициатором создания инструмента. Опытный образец был готов в 1980 году, а серийное производство началось в 82-м. Polyvox — это переносной аналоговый синтезатор, который использовался для исполнения музыки разных жанров, создания звуковых эффектов в кино, театре, при студийной записи. Инструмент приобрел мировую известность. На нем играли многие музыканты с мировым именем, включая группы Агата Кристи и Рамштайн. Сборная Кабо-Верде установила уникальный рекорд на чемпионате мира по футболу. В матче первого тура группы H против Испании, который закончился со счетом 0-0, африканская команда совершила всего один фол, наименьшее число нарушений в истории чемпионатов мира. Несмотря на тотальное преимущество Испании во владении мячом, игроки Кабо-Верде продемонстрировали невероятную дисциплину и организованность в обороне, практически не нарушая правил. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 72 рубля 45 копеек. Евро 83.80. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: На московских часах 7:38. Это имеет значение. Во-первых, потому что у нас в следующей игре время решает практически все.
1: Согласна.
0: Во-вторых, у нас на кону смарт-часы.
1: Это очень важно.
0: В-третьих, время-то ранее. Я надеюсь, проснулись, готовы люди. Потому что здесь надо соображать как можно быстрее.
1: Опять же, не везде. Вот, например, не знаю, Хабаровск или кто-то там. Они чуть-чуть впереди.
0: Потому у них что есть преимущество.
1: Преимущество, они уже проснулись и выпили кофе. Но давайте узнаем, на самом деле, насколько это влияет. Друзья, звоните просто из всех уголков нашей страны, чтобы сыграть с нами в обратный отчет. Смарт-часы уже заждались. 23-24, 88-3, код Москвы, 495.
2: Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка
3: Ретро-ФМ. Реклама.
4: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
6: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёчки еще будут поверь.
2: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17:00, 18+.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 15+.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: Итак, игра, в которой самые расторопные могут получить смарт-часы от Retro FM. Обратный отсчет. Марина из Москвы на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро. Так, ну что, вы проснулись уже, у нас в Москве 7.44, дождь, может быть такое состояние, знаете, еще, а надо собраться играть. Как вы?
2: Я замечательно, я уже йогой позанималась.
1: Я вообще удивлен, почему москвичам выходной не дали. Можно было рассмотреть, да? Я
3: так вслух
1: сказал, может быть, завтра хотя бы дадут.
3: Хотелось бы немножечко.
1: Есть же такая добрая традиция.
3: А где-то сейчас есть там, зажались, где-то там, ну, по фанам слово, нет?
1: Совершенно нет. То, что не знаю, как страна любит москвичей. Вот, ну что ж.
3: С детства знаю, да.
1: Да, Марин, давайте в 3 раунда сыграем, а я верю в вас, что вы до финала прям доберетесь, потому что 2 раунда успешных у нас сулят вам фирменную футболку. Если с 3 справитесь, то смарт-часы. Только отвечать нужно быстро. По 10 секунд дается на каждый раунд. Маргарита, прошу.
3: Ну что, вы готовы?
2: Да, готова.
3: Тогда назовите 3 предмета косметики. Обратный отсчет пошел.
2: Еще раз повторите.
3: 3 предмета косметики.
1: Косметика.
2: Косметика, пудра, тушь, помада.
3: Мы ну, даже успели же поговорить,
1: да, да,
3: и
1: да,
3: все
1: потрясающе
3: равно времени хватило.
1: Ой, какой помадой, да, пользуюсь, сейчас девочки начнут разговор. Ладно, давайте ко 2 раунду, здесь будут песни.
3: Да, здесь я вам буду так немножечко напевать, проговаривать известные песни, а вам их нужно продолжить. Если готовы, то обратный отчет пошел. Всех из памяти сотру.
1: Кого?
3: Кого? Комет, ой, как его?
1: Влад Сташевский.
3: Влад Сташевский.
1: Всех из памяти сотру.
3: Фотография 9 на...
2: 12.
3: Я эту жизнь тебе...
2: отдам.
3: Да, всех из памяти сотру.
1: Ну, финальная попытка. 3, 2, 1.
2: Нет.
1: Нету версии. Всех из памяти сотру. Друзей.
3: Лишь бы ты всегда была моей.
1: Да, да, да.
3: Ну, я тоже своим кайметом, ну, конечно.
1: Ладно. Что ты каетулишь, да? Что ж, Марин, спасибо вам за классный утренний разговор. Мне кажется, нам, москвичам, стало легче, да, вот после этой такой беседы, психологического расслабления сеанса. А то такой дождь, так давление скачет. Ну, как можно жить?
3: Тем более, смотри, Марина уже сделала йогу. Она такая, да это все не важно.
1: Конечно. Да, самое главное, да, пребывать в равновесии.
2: Утро 5 лет уже.
3: Ничего себе. А как вы решились на такой шаг?
1: Да, интересно.
2: Просто как-то утром захотелось, что-то небольшое, легенькое, там по 30 минут, вот каждое утро занимаюсь.
3: Ну вы вообще...
1: Ну 30 минут это не прям легенькое, да, это уже работа настоящая. Вы умница, ну дисциплина есть у человека, а значит все будет. Марин, будем ждать вас вновь. Да, есть такое чувство легкой недосказанности в хорошем смысле этого слова, поэтому забегайте еще в первую смену, а мы не будем терять драгоценных секунд. Саманта Фокс очень хочет поделиться с нами своим хитом.
0: Обратный отсчет в первой смене.

0: Между тем.
1: А между тем, ребята, сегодня важная дата. Да, 101 год назад открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек». И сегодня мы делимся своими историями. Вот Рита говорила, что в танцевальных лагерях было. Я вспомнил, здесь же еще серф-лагеря. Ну, это уже для взрослых.
2: Ой, как там, бы хотелось туда.
1: И учат, да, кататься, ловить волну. Ну, и, в принципе, люди знакомятся. А потом, знаете, когда вот разъезжаются, все так же плачут, все так же скучают и переписываются. Но, правда, сейчас это намного легче, конечно, не теряться, чем было, например, там лет 40 назад, когда выручали людей письма.
2: Так, ну что, я читаю сообщение.
1: Давай.
2: Значит, Ленуся нам пишет: «Привет, первая сменушка, рад вас очень слышать. У нас в лагере было, конечно же, любимое занятие. Это по ночам мазать друг друга пастой. Но об этом все как будто бы знали. Просыпаешься с утра, разглядываешь в зеркало художество твоих друзей. А еще у меня была счастливая юбка, сиреневая в белый горошек. Когда я ее надевала, меня обязательно приглашал на медленный танец какой-нибудь мальчик».
1: Прекрасно. Кинолагеря. Слышала про такое?
2: Нет.
1: Вот говорят, в Тверской области. Есть?
2: О,
1: да,
2: поедем.
1: Да, да. Дети за смену проходят полный цикл кинопроизводства. Детский лагерь.
2: Слушай,
1: пишут
2: классно.
1: Сценарии, проводят
2: круто,
1: кастинги, наносят грим, работают операторами и снимают короткометражки. Ну, а в конце получают такой локальный Оскар. Мне кажется, это крутейшая история.
2: Очень
1: когда
2: круто.
1: Ты поехал и научился чему-то, да, вот прям конкретные практические навыки, может, даже как профессию освоил. Ну и, конечно, общение, его никто не отменял. Незабываемые недели детского лагеря.
2: Да, помнишь, я тебе говорила, как нас москвичей любят. А Екатерина пишет: «У меня было прекрасное детство. Родители могли каждый год отправлять в пионерские лагеря. А, помню, в Подмосковье мальчик из соседнего отряда полез к нам, девчонкам. Так я как двинула, что он перелетел через елочку, которая оказалась за его спиной. С мальчиком все хорошо, надеюсь. Нечего было лезть москвичам, губайконурцам». Екатерина пишет.
1: Ну, москвича, это еще хорошая формулировка. Она могла выразиться и иначе.
2: По-другому.
1: Что ж, День Нептуна. Вот о чем мы еще не вспоминали. Да, ну, экватор. Смена российских лагерей. Я сейчас вспоминаю сразу фильм «Каникулы строгого режима» с Безруковым, с Дюжевым, да, ну, потрясающий, добрый фильм, он современный, но как будто такой, вне времени, где соединяют и советские лагеря, и современные, и там так здорово, так по-доброму рассказаны эти истории с выступлениями, с костюмами, с дружбой.
2: Знаешь, что вспомнила? Вот у нас играет песня, которая «Оставайся, мальчик, с нами».
1: Да-да-да.
2: Я играла же в нашем танцевальном лагере вот какую-то, я не помню, какая-то роль, но вот я вот эту песню в середине
1: можно
2: была,
1: короче,
2: главным
1: тебе?
2: Героем. Ну, не русалка, ну, хочешь, вообще давай.
1: Или назначили водяным тебя, или кем?
2: Но уже поздно.
1: Но русалка красивее.
2: Ты
1: звучит,
2: уже сказал русалка.
1: Конечно.
2: Да, я как-то была и вспомнила сейчас очень давно в Индии. И знаешь, там идешь на рынок, и тебе все, что хочешь. Хочешь, шубы продадут, хочешь блестки, хочешь еду,
1: но
2: а хочешь татуировку.
1: Шуба, конечно.
2: Татуировку хной. И я говорю, а я хочу. Навейте мне русалку. И мне нарисовали русалку, и каждый раз она была, во-первых, ужасная. У нее вместо улыбки, знаешь, была точка и вот так вот улыбка. И каждый раз, потому что от солнца, от этого, она стиралась, и русалка все больше то улыбалась, то плакала. Это было ужасно.
1: Улыбка красивая. А можно купить татуировку, но не себе? Пожалуйста, я хочу татуировку вот на этой женщине. Слышали, увидеть, как на этом мужике прикольно будет смотреться. Ладно, это все чуть-чуть уже в сторону. Мы все-таки про лагерь детский и классные воспоминания говорим. Ждем в социальных сетях. Да, пишите ваши сообщения. Минут через 20 обязательно вернемся и вместе с вами вспомним старые добрые истории.
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
7: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В «Застолье» вот сытный ужин всего за 199 рублей.
6: Собираемся, дорогая!
7: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
8: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
0: Скоро старт продаж. продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
7: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
7: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: «Дорогие гости».
7: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Столица уже 8.00. Да, даже как будто светлее стало. А, нет, не стало. Так же пасмурно в столице. Это первая смена. Давайте новости узнаем. Вадим Ривман, просим.
1: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Крымского района Кубани из-за разлива реки и прорыва временной дамбы. Вода в районе хутора западного Троицкого сельского поселения продолжает заливать поля и уже подходит к населенным пунктам. Уровень воды в реках Кубани достиг опасных отметок из-за обильных осадков. Во второй половине мая и начале июня, чтобы избежать подтопления населенных пунктов и сельхозугодий, берега рек укрепляли временными дамбами. Первые результаты ЕГЭ этого года показывают рост средних баллов. Об этом агентству ТАСС сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Основной период единых госэкзаменов завершается 19 июня. С 22 по 25 июня – это резервные дни для сдачи всех предметов. По данным Рособорнадзора, в этом году на участие в ЕГЭ зарегистрировано более 747 тысяч человек, из них свыше 663 тысяч – это выпускники текущего года. В Госдуме рассказали, чего ждут от визита Уиткофа и Кушнера в Москву. Россия надеется на приближение мира на Украине в преддверии визита спецпредставителя президента.

Этапно. 8 июня, напомню, доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира показал, что ядерные державы в прошлом году продолжили наращивать свои ядерные арсеналы. Ну и последнее. Власти японского города Йокаити сэкономили почти $2000, заменив газонокосильщиков 9 козами. Животных выпустили свободно пастись на территории площадью около 5 квадратных километров. Предполагается, что они, поедая там траву, не дадут зарастать прудам, которые из-за бурной растительности могут потерять способность удерживать и отводить воду. Одна коза съедает в день 2 90-литровые корзины травы. В мэрии Йокаити заявили, что если эксперимент будет признан удавшимся, то козы заменят сезонных наемных работников с газонокосилками и в других районах города. И еще курсы валют: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83,80. А на Ретро FM продолжается первая смена. Всем отличного дня!

0: 3 минуты 9. Столица, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Обожаю это подобные креативные решения, как вот наймите кос и не тратьтесь на газонокосилки.
1: В конце концов.
0: Да, ну у нас тоже есть игры с оригинальными решениями, которые мы возлагаем на искусственный интеллект. Нейрохит через несколько минут на Retro FM. В нем можно не только поучаствовать, но и стать счастливым обладателем беспроводных наушников.
1: И, конечно, продолжим праздновать день рождения лагеря Артек и ждем ваших историй про лагеря, ну и какие-нибудь классные кружки и все, что с этим связано.
2: На Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Давайте разберемся. Вторник, 16 июня. Первая половина дня под

0: Требует терпения и собранности. Обстоятельства могут давить, а разговоры не складываться.
1: Овны, звезды обещают, что во второй половине дня вы сможете разрешить любые затруднения.
0: Тельцы, важный разговор перенесите на вечер. Именно тогда найдутся точки соприкосновения.
1: Близнецы, признать собственную ценность. Без сравнения с другими сегодня будет сложно, но именно это и нужно сделать.
0: Раки, если внешние ограничения или чужие требования будут давить сильнее обычного, помните, что это временное состояние.
1: Львы, важные дела сегодня будут находиться на паузе, но эта остановка позволит увидеть скрытые проблемы.
0: Девы, ваша идея может найти живой отклик к кругу близких по духу людей.
1: Весы, текущие события – это лишь видимая часть более масштабного и сложного процесса, который уже развивается.
0: Скорпионы, в конце дня ваши мысли потребуют реального воплощения, действуйте смелее.
1: Стрельцы, двойственные ситуации могут поставить вас в неловкое положение, поэтому будьте точны.
0: Далее, козероги. Главное сегодня – не сказать лишнего в напряженном разговоре.
1: Водолеи, добавьте немного уюта и красоты в ваше рабочее пространство, и настроение улучшится.
0: И сначала загадаем желание 08-08-08. Воспользуйтесь этим. 3 секунды. Ага. И в завершении рыбы. Выбирайте на этот день самые творческие задачи. Сегодня они пойдут лучше всего.
1: И пусть все ваши желания сбудутся.
2: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 8.14 на московских часах. Я спокоен за здоровье мужчин.
1: Я спокоен.
0: Московских мужчин и всех, кто будет в гостях в столице, со своими женами, девушками, подругами ходить за покупками в торговых центрах.
1: Давай-ка, объяснись.
0: Ну, ты помнишь, да, вот эту историю, по-моему, она сначала в восточных странах появилась, где комнаты для геймеров открывали. Жена ходит, там сумочку выбирает, а он там в доту или в какую-нибудь фифу рубится, да? Специальные комнаты там с PlayStation, например. Так вот, в одном из московских торговых центров откроют пруд для рыбалки. А я вот и подумал, действительно, они раньше давали возможность поиграть, но ты и так можешь быть немного заведен, вот из-за того, что все ходит, там перебирает, то не то, нет, 10-й магазин, тут еще поиграешь, ну вообще, я не знаю, закипит голова. Надо что-то для успокоения. Ну и вот как раз-таки сел, тут обязательно, чтобы птички пели, прям такая атмосфера леса, да, и все, она покупает, а я карасиков ловлю. Мне кажется, очень гармонично.
1: Я думаю, это первый раз, когда мужчину будет невозможно забрать с торгового центра.
0: Это точно. В 10-метровом водоеме будут плавать 12 видов рыб, а удочки, наживку выдадут на месте. Дорогой, пошли, я уже все купила. Погоди, да-да-да, у меня еще вот шамаечка клюет.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день рождения отмечает самый легендарный детский лагерь всех времен и народов – Артек. Ну, конечно же, мы обращаемся и к тем, кому посчастливилось там побывать. Мы знаем, что среди наших слушателей есть такие. И отдельно призываем всех делиться своими историями из детства. Вот кому вообще в детских лагерях приходилось бывать? Что там интересного происходило? Вот уже привет передают. Да, лучший лагерь ВИД пишет. Всем привет. Вторая, третья смена, 2003 год, это все про Артек, продолжают традицию отправки своих детей в лагерь. Через неделю трое уезжают в Кабардинку, Дол Приморский.
2: Вот так, вот у меня тоже Егорушка нам написал в 87-м году, когда я был от школы премирован поездкой в Артек, нас направили в дружелюбные янтарные. Первым делом стали знакомиться с администрацией лагеря. При знакомстве со старшим вожатым он представился. Владимир, страшный вожатый. Короче, данное прозвище за ним закрепилось на всю смену, но это был самый добрый, душевный человек для нас, мальчишка и девчонок той смены. А через смену остался последний всесоюзный слет пионеров Советского Союза. Привет, я страшный вожатый.
1: И на какие исторические события, да, люди попали. Хорошо, да, что еще там пишут.
2: Так, далее. Значит, доброе утро, страна. Очень положительные эмоции вы дарите людям с утра. Я была в лагере на побережье Черного моря в 85-м году. Все по расписанию. Конечно же, море, воздух, фрукты. Угу. Но самое незабываемое впечатление — это танцульки под вечером, под живую музыку. Мальчишки приглашают девчонок. Нам по 12-14 лет. Здорово! Вот, а еще были наши выступления по отрядам, где мы пели, танцевали, показывали свои таланты. Но вот это в наших танцевальных лагерях я, конечно же, помню.
1: Я, кстати, в танцевальном лагере ездил уже во взрослой жизни, просто когда люди ехали учиться, знаешь, танцевальным направлением, и такие вот студенты 18-25 возраст, тоже это такая интересная, дружная история, когда речь не про сон вообще, а про максимальные приключения, потому что от этой недели, ну, на тот момент лагеря, нужно было взять все.
2: Павел пишет: доброе утро, точка, 10 лет лагерей, точка, лето, от звонка до звонка, коешь по лагерю, больше, чем друг, Клязьма, ГДРС, forever. Павел Москва написал. Как
1: всем, кто был в лагере ДДРКО, огромный привет от Матвея. Да, слышал про этот лагерь, ну, именно там школьный лагерь. Привет и вожатым, ну, и детям, которые там бывали. Всегда очень положительные отзывы слышала.
2: Так, ну что, друзья, мы ждем ваших сообщений про лагеря. Как там?
1: Как бы это ни звучало.
2: От звонка до звонка мы на море отсидели. Вот, можете, кстати, даже передавать приветы своим коллегам.
1: Да, я думаю, что
2: лагерю
1: сегодня в рамках этой темы можно и такой, потому что все-таки тема настолько ностальгическая. Вот как говорят выпускники 85-го года, вот сейчас можно и лагерь вспоминать 94-го года, съезд, там третья смена принимается.
2: С обгорелым носом, помню, привет. Вот, с удовольствием все это передать. А может, кого еще и найдем, знаешь, кто друг другу.
1: Безусловно, поможем.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Реклама.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно, чулетечка, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

0: не мало ли.
1: Дождь, уважаемый товарищ Игорь Корнелюк.
0: Много, много дождя. Было, есть, да и будет в Москве в ближайшие две недели.
2: Здорово, да?
0: Но мы романтично погрустим. Знаете, иногда и это настроение тоже полезно для людей.
2: А у меня есть еще один повод для романтической грусти. Итак, китайские университеты массово закрывают устаревшие специальности. Вот, и вырезали уже 12 200 направлений. Внимание,
0: мою... Вырезали уже, звучит угрожающе.
2: Да, да. Значит, включая мои вообще все, мой диплом там не считается, языки, да, переводчик,
0: до свидания.
2: До свидания. Гуманитарные науки, менеджмент, творческие профессии.
0: А что значит творческие профессии? Типа песни они писали, а тут хоба и искусственный интеллект начал за них текст
2: ваять.
0: Ну, короче,
2: ваять. Нам вообще там нечего делать.
0: Да,
2: потому
0: бы,
2: что
0: да.
2: Вместо них вот запустили 10 200 новых курсов по нейросетям, робототехнике, анализ данных. Но и в итоге больше 30% университетских программ страны полностью все поменяли.
0: Да ничего страшного, там работы все равно всем хватит. Их-то всего сколько там в этой стране?
2: А
0: ну чуть больше
2: там?
0: Миллиарда. Да хватит работы на всех, не переживайте.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
4: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Минэнерго уделяет особое внимание поставкам топлива в Крым. В ведомстве заявили, что все логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке, передает «Комсомольская правда». В министерстве уточнили, что объемы производства и отгрузки нефтепродуктов покрывают текущие потребности. Отдельно контролируют поставки топлива для агропромышленного комплекса. При этом в Крыму и Севастополе сохраняются ограничения на заправках. В Крыму бензин отпускают не больше 20 литров на машину, а заправка канистр временно запрещена. По данным синоптиков, сегодня до конца дня, а также ночью утром 17 июня местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений. Сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 22 метров в секунду. В период неблагоприятных погодных условий увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций. Жителям региона необходимо соблюдать осторожность. Такую погоду водителям необходимо быть максимально внимательными. Скоростные участки федеральной трассы М4 Дон в Ростовской области и Краснодарском крае за 3 года эксплуатации обслужили свыше 30 миллионов автомобильных проездов. Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин представил статистические данные о функционировании данных транспортных артерий. Согласно официальной информации, Аксайский участок зафиксировал свыше 20 миллионов автомобильных проездов с начала работы. В Октябрьском районе Ростова-на-Дону 16 июня по 31 июля пройдут работы по сносу аварийных деревьев и санитарной обрезки зеленых насаждений. Вырубка будет проводиться в дневное время на улицах и во внутриквартальных проездах района. Сегодня бригады приступят к работам в переулке Госпитальном на улицах Дачной и Тимошенко. Жители Ростовской области по-прежнему редко пользуются страховыми услугами. Такие данные содержатся в мониторинге состояния развития конкуренции на рынке товаров и услуг региона, который есть в распоряжении «Коммерсант Ростов». Согласно исследованию, значительная часть опрошенных либо никогда не пользовалась страховыми услугами, либо делает это эпизодически. При этом уровень вовлеченности населения в страховой рынок заметно уступает банковскому сектору, который остается наиболее востребованным сегментом финансовых услуг. И о курсах валют на сегодня. Доллар 72 рубля 45 копеек. Евро 83 рубля 80 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Играть, играть, хотим играть! 8.38 в Москве. Ну что, давайте.
1: Давайте, и петь тоже хотим. И знаете, все это можно совместить. Не только играть и петь, но еще и беспроводные наушники. А еще и подписку на популярный музыкальный сервер. 23-24-88-3, код Москвы 495. И все это в игрушке Нейрохит. Звоните.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Вечеринка «Ретро-ФМ». Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: 8.45 в столице. Продолжаем наше движение. Сергей, на связи Шуя. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, доброе утро всем.
0: Доброе. Вы знаете, утро. У нас, мне кажется, первый слушатель из этого чудесного города, да, Ивановская область. Расскажите, пожалуйста, нам, Сергей.
1: Ну, очень просто долго не мог дозвониться. Да, вот.
2: Да. Ну все, наконец-таки, оно сбылось, да. Оно получилось.
0: Сработало, да? И... Ну что, задание состоит да, из двух частей. Первая подсказка. Если угадываете, получите беспроводные наушники. Если со второй подсказки годовая подписка на музыкальный сервис. Я надеюсь, что все-таки будут наушники, Сергей, потому что песня известнейшая, наиизвестнейшая, если позволите так сказать. Вы готовы?
1: Конечно, готов.
0: Ну давайте, запускаем первый нейрохит.

0: Под месяцем одиноким. Я еду, как он, не один.
1: Вариант.
0: Ну, мелодия, конечно, совершенно другая.
2: Ну, мелодия другая, но это ну. Вот так вот я скажу. Несколько раз подчеркну.
0: Назовите просто какого-нибудь очень красивого исполнителя, особенно популярного вот с 90-х. Ну, и по-прежнему, конечно. И по-прежнему в хорошей форме.
1: Серпантин.
0: Пусть это будет вот имя, фамилия, а там кто его знает? Может, интуиция приведет вас к победе? Кто приходит в голову?
1: Даже не могу сейчас.
0: Ну хорошо, тогда у нас есть вторая подсказка.
2: Давайте.
1: Давай.

0: А ночь такая длинная.
1: А ночь такая длинная, мелодия старинная. Что-то знакомое такое.
0: Интересно, так, ну, тогда исполнителя назвать. Да, тут как бы либо полностью припев исполнить, вот самыми главными словами, которые совпадают, да, с названием песни.
1: Такая длинная, мелодия старинная.
2: Ну-ну-ну.
1: Что-то да, знакомое прям вот.
0: Последняя попытка, давайте так, очень быстро. Если в секунду отвечаете, я говорю имя, вы фамилию, тогда победили. Нет, так нет. Дмитрий!
1: Дмитрий Маликов.
0: Ну хорошо, ладно, давайте ответ послушаем.
1: Я еще с первой попытки думал, что это...
0: Просто когда вы напевали припев, ну, мелодия, она узнавалась, в общем.
1: Да.
0: Да, было понятно, что саму песню вспомнили, да, ну, с исполнителем будем считать, что немного помогли.
2: Да, я несколько раз сказал, ну, это чтобы...
1: Я уже хотел назвать Дмитрия Маликова, но...
0: А что ж не называли?
2: Ну, ладно,
0: что ж вы так Маликова внутри долго сдерживали?
2: Не сдерживайте своего внутреннего Малика.
0: Выпускайте Маликова наружу своего.
2: Видите рояль, садитесь. Хотите отрастить каре, отращивайте.
0: Сергей, с победой, оставайтесь на связи. И послушайте вместе с нами этого чудесного принца отечественной эстрады Дмитрия Маликова с песней «Звезда моя далекая» на Ретро-ФМ.

0: Can win if you want. Да, именно этот девиз, мне кажется, был главным вчера у вратаря Кабо-Верде, да и у всей сборной, которая взяла и не дала испанцам победить в первом матче чемпионата мира. Да, об этом расскажу подробнее. Там, правда, вратарь стал настоящим героем. Очень романтичная история, добрая история о героях футбола. Да, ну и не только в футболе, а расскажу физкульт-привит совсем скоро на ретро-ФМ.
1: Да, сыграем в нашу самую серьезную игру «Что, где, когда?»
0: будет,
1: там, где
0: будет.
1: Мы ищем капитана и выиграем до 30 тысяч рублей. Ну и, конечно, сегодня говорим про лагеря, потому что сегодня день рождения, ну, знаменитейшего лагеря.
0: Самого-самого.
1: Артек, пишите нам свои истории, ну, какие-то детские лагеря, кружки, повспоминаем, кайфанем.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
10: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикасе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
11: Состав блюда меняется ежемесячно. Застройщик ООСЗ «Домнефтестрой Театральный». Проектная декорация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООСЗ «Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
12: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Домнефтестрой» бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Домнефтестрой». 204-61-85.
13: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
14: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
15: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте nas.dom.rf. 214 ФЗ.

0: Столица уже 9. Начнем самый активный, самый спортивный час на Ретро FM в первой смене. Немного важной актуальной информации от Вадима Ривмана. Новости.
1: Да, поделюсь обязательно. Доброе утро. Итак, в России могут ограничить комиссию маркетплейсов для продавцов до 20%. Такое предложение парламентариев направлено министру промышленности и торговли Антону Алиханову. Авторы инициативы предлагают запретить маркетплейсам навязывать продавцам дополнительные платные услуги. Сейчас комиссии крупных маркетплейсов выросли до 31-33%, а в отдельных категориях с учетом логистики они достигают 50% и выше. Это приводит к росту издержек бизнеса и увеличению цен для покупателей, отмечают авторы инициативы. Объект московского нефтеперерабатывающего завода поврежден одним из дронов, атаковавших столицу. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. Пожар на московском НПЗ уже локализован. Собянин уточнил, что в течение последних суток на Москву продолжается атака беспилотников. Общее число сбитых дронов с начала суток достигло уже 60. Мошенники обманывают россиян и выманивают у них деньги, предлагая работу за границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предупреждение МВД. Там отметили, что схема развивается постепенно. Злоумышленники не просят деньги сразу, а месяцами сопровождают жертву на каждом этапе оформления. В МВД рассказали, что рабочая виза оформляется через консульство или визовый центр соответствующего государства на основании приглашения работодателя и официального пакета документов. Комары чаще всего кусают спортсменов, любителей сладкого и беременных. Об этом в интервью News.ru заявила врач Ольга Уланкина. Она пояснила, что привлекательность человека для насекомых

Еще в 91-м он поселился в переоборудованном фургоне, который сегодня называет штаб-квартирой по поиску Несси. Однако убедительных доказательств существования чудовища ему обнаружить так и не удалось. Зато в процессе поисков он познакомился с другой энтузиасткой, которая позже стала его женой. Сейчас Стив продолжает ежедневно наблюдать за озером. Еще назову курсы валют. Доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83,80. А с вами остается первая смена на RetroFM. Всем отличного дня.

0: чудовище тот всегда найдет. Ну, я про шотландца, который искал лохнесское чудовище, а нашел жену. Самое главное — романтика — быть в активном поиске и что-то предпринимать, а не сидеть и ждать только, что вот раз лотерея сама вместе с лотерейным билетом прилетит к тебе, да?
1: Также, кстати, можно те, кто ищет, ну, и поиграть, интересные денежки найти, а у нас это будет, потому что у нас что, где, когда, скоро.
0: Тоже надо делать шаг навстречу, то есть дозвониться в нужный момент, да, по телефону, который вам хорошо известен, на который мы периодически напоминаем. А еще будут новости спорта, да, физкульт-привет, традиционная рубрика, в которой я расскажу, что там происходит на чемпионате мира, но и не только это происходит в мире. Так что дождитесь, ко всем скоро на Ретро-ФМ.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: 16 июня, вторник. Первая половина дня потребует терпения и собранности. Обстоятельства могут давить, а разговоры не складываться.
2: Овны, звезды обещают, что во второй половине дня вы сможете разрешить любые затруднения.
1: Далее, тельцы, важный разговор перенесите на вечер. Именно тогда найдутся точки соприкосновения.
2: Близнецы, признать собственную ценность без сравнения с другими сегодня будет сложно, но именно это и нужно сделать.
1: Раки, если внешние ограничения или чужие требования будут давить сильнее обычного, помните, что это временное состояние.
2: Львы, важные дела сегодня будут находиться на паузе, но эта остановка позволит увидеть скрытые проблемы.
1: Девы, ваша идея может найти живой отклик в кругу близких по духу людей.
2: Весы, текущие события – это лишь видимая часть более масштабного и сложного процесса, который уже развивается.
1: Скорпионы, в конце дня ваши мысли потребуют реального воплощения, действуйте смелее.
2: Стрельцы, двойственные ситуации могут поставить вас в неловкое положение, поэтому будьте точны.
1: Козероги, главное сегодня не сказать лишнего в напряженном разговоре.
2: Водолей, добавьте немного уюта и красоты в ваше рабочее пространство, и настроение улучшится.
1: Рыбы, выбирайте на этот день самые творческие задачи. Сегодня они пойдут лучше всего.
2: Ну, а через

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Начнем, конечно же, с главного спортивного события, которое происходит уже с 11 июня в мире. Итак, в первом туре чемпионата мира 2026 сборная Испании, можно сказать, сенсационно не сумела обыграть дебютанта Кабо-Верде. Да, счет 0-0, и героем там стал 40-летний вратарь Вазинья, сделавший 7 сейвов, после чего на него подписались более 3,5 миллионов человек в соцсетях. Да, отмечу, что в Кабо-Верде вообще проживает буквально 500 000. Теперь представьте, сколько подписчиков, насколько популярной личностью в мире стал товарищ Вазини. И, кстати, с португальского это переводится как «бабушка». Это милое прозвище, которое в детстве его очень сильно раздражало и обижало, потому что он рос с бабушкой. Его так прозвали специально. А сейчас этим именем, этим прозвищем гордится вся его страна. Кабо-Верде молодцы. И, кстати, отмечу, несмотря на 74% владения мячом со стороны Испании, Кабо-Верде в матче допустило всего один фол. Да, это минимальный показатель в истории встреч чемпионатов мира. Ну, 66-го года, где известна статистика. Далее, в других матчах. Бельгия ушла от поражения от Египта, да, как бы это ни звучало. 1-1. Лукаку через 23 секунды после выхода на замену спровоцировал автогол соперника. Вот он, бельгийский джокер. Саудовская Аравия упустила победу над Уругваем. 1-1. А Иран сыграл ничью с Новой Зеландией. 2-2. Махиби из Ростова забил гол, позволивший иранцам набрать очко. Таким образом, иранский хавбек стал первым представителем РПЛ, которому удалось забить на чемпионате мира 2026. Отдельно поздравляем с этим достижением ФК Ростов. Да, обошли всех в данном случае. Ну и отмечу, что сегодня также состоится несколько матчей. Вот можно посмотреть Францию-Сенегал 22:00. Начало поединка, в принципе, даже удобное для нас. Что касается тенниса. Мира Андреева вернулась в топ-5 рейтинга WTA. Ну, конечно, после своей важной победы. Медведев обошел Джоковича в рейтинге ATP. Вот что касается игр. Александрова вышла во второй круг WTA 500 в Берлине. Шнайдер, Самсонова выбыли. Ну, еще одна новость. Международный союз конькобежцев в ближайшее время сообщит о решении насчет допуска российских фигуристов до соревнований. А на сайте уже появились профили российских фигуристок-юниорок с флагами. И на этой славной вести завершим физкульт-привет и перейдем к музыке. Silent Circle на Ретро-ФМ.
0: Физкульт-привет. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: На столичных часах 9.17, сообщаем вести с полей. Да не так же пасмурно в столице. Также романтично смотрим в окошко и почти слушаем дождь.
1: И почти не мерзнем, я думала, ты сейчас скажешь. А мы мерзнем. А знаешь, как надо спортом как-то заняться, чтобы кровь разогнать? Но если лень, ты думаешь, ноги забьются, холодно идти. Используйте руки, как спортсмен из Непала, который установил рекорд по скоростному хождению на руках.
0: Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип.
1: Ну, вот там такой тип-тип-тип-тип нормальный получился. Значит, ему 31 год. В какой-то момент он такой: хочу в книгу рекордов Гиннесса. А как сказали, вот если хочу, почему не могу? Все, я должен. Готовился он к установлению рекорда. На тренировке ушло полгода. И в итоге 100 ступеней, 100 да. на руках за 44 секунды.
0: Ну, это реально топ-топ-топ-топ-топ-топ. Прям... Вот так надо
1: нет,
0: идти.
1: Нет, прям топ-топ-топ-топ-топ. Вот так вот. Вот, похоже это было. Да. Короче, в общем, теперь планирует продолжить работать над силой, гибкостью тела, целиться на новые рекорды. Это, конечно же, интересное мероприятие.
0: Ну, в принципе, после такого спортивного рекорда можно и на гастрономические рекорды покуситься. Я думаю, что он от этого не поправится. Ему можно для равновесия, да-да, скажем так, разные рекорды Гиннесса устанавливать.
1: А покуситься от слова «кусь»?
0: Угу.
2: Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
0: 15+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день рождения международного, не побоюсь этого слова, лагеря Артек, ну, самого знаменитого точно в нашей стране, в котором мечтали побывать миллионы, но посчастливилось, наверное, тысячам. И мы вспоминаем детское время, кто в лагере был, кто, может быть, с кружком ездил на море или еще в какое-то приключение. Андрей Беляков пишет, всегда обожал ездить в пионерский лагерь. Особенно любил походы с палатками, особенно в тот момент, когда вожатый отправлял всех на заготовку дров для костра, а меня с товарищем посылал ловить рыбу для ухи на всех. Чем мы всегда блестяще справлялись. Вот, Андрей, какой у вас уже стаж? 5-6 десятков успешного рыболовного стажа, я имею в виду. Еще с детских лагерей пошло все.
2: Ирина нам пишет. Доброе утро, радио нашей души. В далеком 87-м я, отличница, примерная девочка, с длинной косой в руку, была примирована поездкой в Орленок. Да, но в итоге мама, встретив меня на вокзале после отдыха, была в шоке. Ничего не сказать. Челка отрезана от макушки. Дома обнаружились и тетрадка с блатными песнями и даже с матерными словами.
1: Доченька,
2: но с этого времени моя жизнь кардинально изменилась. Проснувшийся чертик так и остался со мной по жизни. Так и живу с короткой стрижкой, веселыми друзьями и, конечно, с Ретро-ФМ. Добро вам, ребятишки, радуйте нас с утра до вечера чудесной музыкой и позитивным общением.
1: Класс, как жизнь да повернула. Отлично. Татьяна пишет. Она с вожатой повела на рассвете встречать восход солнца в лесу над рекой. Помню, до сих пор. Татьяна, вы даже просто словами это описываете, появляются какие-то образы, и, наверное, это действительно было настолько волшебное, незабываемое впечатление. Я тоже вспоминаю, когда мы с ночевкой пошли в лагерь, но вот рассвет мы не встречали, там все спокойно дрыхли, вот на матрасах, где, возможно, тоже были вши, я не знаю, но это была такая романтика. И, кстати, уху тоже ели, да, в котелке варили, это было потрясающе.
2: Так, далее, значит, в советские, вот тут вот где-то, подожди, где же это? Вот оно. Сейчас, куда-то, ушло, сообщение. Алексей нам пишет, значит, передает привет артековской смене в февраль-март 85-го. Кипарисный 6-й отряд. Лагерь отличался от других тем, что у нас находилась пионерская пограничная застава. Мы выходили на охрану границы и очень этим гордились. Даже собака была. И вот так впервые я станцевал с девочкой в Артеке. Да что говорить, тоже жизнь перевернулась. Из скромного мальчика я превратился в звезду школы.
1: Кайф.
2: Понимаешь?
1: Рады за вас.
2: Много жизней поменял лагерь.
1: Да, и не только у тех, кого мы успели прочитать история. Наверное, у многих. Пишите в соцсетях, мы обязательно доберемся ваших сообщений, может, там и приветы, кстати, прикреплять. Вот сегодня мы делаем это дополнительное исключение. Не только в Филичите, сегодня да. Это стало возможным. Половина десятого, есть новости, и Вадим Ривман тоже рядом.
3: Да, обязательно прочитаю. Доброе утро. Итак, в столичном районе Капотне перекрыли движение из-за атаки беспилотников на московский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщили в пресс-службе Мострансавто. С начала суток на подлете к столице сбили 60 беспилотников. Один из объектов на территории московского НПЗ оказался поврежден. Возникший при этом пожар оперативно локализовали. Тела трех человек обнаружены после тушения пожара в многоквартирном доме в Ялте. Об этом сообщает прокуратура Крыма. Пожар в двухэтажном многоквартирном доме на Сосновой улице в Ялте начался минувшей ночью. В горящем доме обрушилась крыша. МЧС ранее сообщала о двух пострадавших. Площадь природных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла на 5000 гектаров. Сейчас огнем охвачено 41 тысяча, в основном на севере региона. Авиалесоохрана стягивает дополнительные силы. Специалисты прокладывают минерализованные полосы, вызывают искусственные дожди. Угроза населенным пунктам отсутствует, подчеркивают в службе. Тяжелая ситуация в Иркутской области. Там сразу несколько крупных очагов. Режим чрезвычайной ситуации действует в Усть-Кутском районе. Тушение осложняет погода. Сухая, жаркая, под 30 градусов. Ну а в центральную Россию, напротив, пришло похолодание и дожди. В Москве сегодня не выше плюс 18, небольшие осадки, еще ветер, местами грозы. Великобритания намерена сегодня объявить о новом пакете санкций в отношении России. В него войдут суда для транспортировки сжиженного природного газа. Великобритания станет первой страной, которая введет подобные ограничения. Этот пакет мер увеличивает число судов, находящихся под санкциями королевства, до более чем 600. В канцелярии премьера Стармера пояснили, что новые рестрикции, цитирую, «будут направлены непосредственно против российского теневого флота и финансовых сетей, используемых для обхода западных санкций и поддержки военных закупок». Российскую сборную по футболу пригласят на международный турнир под эгидой FIFA. Как сообщили в РФС, речь идет об игроках до 15 лет и новых соревнованиях, на которые старые запреты не распространяются. Такие состязания доступны для всех стран, входящих в спортивную федерацию. Это соответствует базовому принципу «футбол вне политики». Турнир планируют провести в сентябре в Майами. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83,80. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам удачного дня.

0: На всякий случай напомню, лето продолжается, да, не смотрите в окно, ну, бывает и такое. В июне, да, в Москве, там сейчас очень пасмурно, темно и дождливо, есть в этом, конечно, своя прелесть, а самое главное, когда приходит лето, к нам возвращаются летние игры радиоклуба «Что, где, когда». Вот о них подробнее и хочется поговорить.
1: Да, друзья, нам нужен капитан. Капитан нам нужен, ну, такой честный, знаете, это наше главное правило, а дальше мы уже поможем. И вместе постараемся выиграть до 30 тысяч рублей.
0: Да, еще отдельно скажу, что среди победителей мы обычно выбираем лучшего знатока по итогам, например, летних игр и вручаем хрустальную сову. Кстати, в этом нам помогает обычно почетный гость из телевизионного клуба «Что, где, когда». Но это будет потом. А сейчас главное, берите телефон в руки и звоните. 8-495-23-24-88-3.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.

0: что, где, когда. На Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Летние игры в радиоклубе «Что, где, когда» продолжаются. Сегодня на кону 10 тысяч рублей. Капитана зовут Андрей, он из Крыма. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Андрей, ну как, десяточку настроены выиграть у нас?
2: Ну, настроен, посмотрим, получится, нет.
1: Да, я напоминаю, что в этой игре мы с Ритой за вас. Да, не знаем вопрос, не знаем ответа, но будем в течение 60 секунд всячески вам помогать. Вам, как капитану, нужно будет в конце минуты выбрать одну из версий. Именно от вашего выбора будет зависеть, возможно, судьба игры. Вы готовы?
2: Да, готов.
1: Хорошо, только играем честно, никакого интернета, только мы втроем. Итак, внимание, вопрос.
4: Цитата из Гельвеция. «Количество его, необходимое, чтобы нам понравиться, точно соответствует его количеству, которым обладаем мы сами». Внимание, вопрос. О чем это Гельвеций?
2: Количество, которое...
1: Его необходимо, чтобы...
3: Я сейчас думала, харизма.
1: Нам понравится, он... соответствует, которым мы обладаем сами. Да, вот, ну, ум, интеллект или возраст. Чего еще? Вес вряд ли он говорил об этом.
3: Да нет, конечно.
1: Да-да-да. Ну, глупый-то не понимает, что он глупый. Угу. Да, поэтому...
2: Чтобы нам понравилось.
3: Ну, давайте
2: еще... Знание.
1: Разум, да-да-да.
3: Разум,
1: да,
3: ум. Внимание, это оно.
1: Да, что еще? Количество необходимо, чтобы нам понравиться. Точно соответствует его количеству. Он. Количество должен быть он.
3: Еще?
1: Или, в принципе, оно, количество его тоже может быть.
3: Ну, давайте, какие-то версии есть? Нужно
1: еще, да, другие версии. То, что мы так несколько назвали уже, возможно, из них надо будет что-то выбрать. Вот, и вы, как капитан Андрей, определяйтесь так. Время вышло. Давайте цитату из Гельвеция напомню. «Количество его, необходимое, чтобы нам понравиться, точно соответствует его количеству, которым мы обладаем сами». Внимание, вопрос, о чем это Гельвеций? Итак, каким будет наш ответ?
2: Знание.
1: Знание. Окончательная версия, да? Знание. Хорошо, давайте принимается, послушаем правильный ответ.
4: Внимание, правильный ответ. Количество ума, необходимое, чтобы нам понравиться, точно соответствует количеству, которым обладаем мы сами. Так Гельвеций говорил об уме человека.
1: Эх, Андрей, не ту версию окончательно выбрали. Да, Маргарит, к вам по уму будем обращаться, специально заявочки оставлять.
3: Спасибо.
1: Да, 10 тысяч рублей были совсем рядом.
3: Бывает.
1: Ничего, да-да-да. Андрей, вам мы желаем дальнейшей успешной командировки. И заходите еще, поиграем обязательно.
3: Да, а я напомню, что возглавить нашу команду может любой из вас. Мы ждем участников в следующей игре завтра. А еще телеверсию летних игр вы можете увидеть в ближайшие выходные.
4: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда». На Ретро-ФМ.

0: Пасмурный и серый день. Вот такая здоровая порция рока от красавчиков Бон Джови способна дать нам силы, энтузиазм и желание жить, желание творить и продолжать свои дела.
1: Ты, кстати, вот напомнил про Бон Джови. Я подумала, что мы сегодня обсуждаем лагеря, но так как я ездила только в танцевальные лагеря, но вспоминаем мы еще и какие-то кружки и так далее. У нас в школе, по-моему, в 9 классе к нам мальчика, знаешь, когда из других классов добавляют. И ты такой к ним как бы, ну, не совсем как к своей стае относишься. А у него еще тогда было проколото ухо, и он слышал Бон Джови, и я такая, какой ты странный. А сейчас думаю, какой крутой парень вообще был.
0: Да, а еще мы не вспомнили-то наш ежегодный лагерь, куда мы собираем то на неделю, а то и на две, а в этом году на 10 дней.
1: О, этот самый хороший лагерь.
0: Наш круиз ретро и фэнда, когда наступает этот финальный день, финальная вечеринка, и потом на утро без слез прощения не обходятся.
1: У нас тоже финальная вечеринка в белом, только мы пасты друг друга не мажем. Хотя кто знает, что будет в этом году.
0: Мы всех не проверяли. Да-да-да, и готовы ко всему. Это будет с 18 по 28 июля, напоминаем, да. Ну, конечно, мы будем вести подробный репортаж с места событий.
1: 100%.
0: А в ближайший час пройдем вместе с вами с фейк-контролем, с темой про детские лагеря и, конечно, с хитами, проверенными временем.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
8: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
2: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: А в столице уже 10, первая смена вновь с вами. Стиви Уандер уже наготове, но сначала разберемся с новостями. О самом важном расскажет Вадим Рибман.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в Казань прибывают первые гости из Юго-Восточной Азии, чтобы принять участие в саммите «Россия-АСЕАН». Одно из главных экономических и дипломатических событий года начинается завтра. Сегодня в столице Татарстана хлебом, солью и традиционным чак-чаком встречали спецпредставителя Мьянмы, страны, с которой Россия сейчас активно развивает туристические связи. В частности, стороны отменили взаимные визы. Напомню, в объединение «АСЕАН» входят 11 стран Юго-Восточной Азии. Отношения России и Ассоциации государств с 2018 года носят характер стратегического партнерства. Первые результаты ЕГЭ этого года показывают рост средних баллов. Об этом агентству ТАСС сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Основной период единого госэкзамена завершается 19 июня с 22 по 25 июня. Это резервные дни для сдачи всех предметов. По данным Рособорнадзора, в этом году на участие в ЕГЭ зарегистрированы более 747 тысяч человек. Минувшей ночью средства ПВО сбили над регионами нашей страны 172 украинских дрона. Беспилотники были уничтожены над 15 регионами страны. Атаки подверглись в том числе Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Воронежская, Тульская, Тамбовская и Волгоградская области. Также российские военные перехватили украинские беспилотники в небе над Орловской, Рязанской и Ростовской областями. Кроме того, дроны ВСУ были ликвидированы над Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

0: не давали результата. 2 года назад в парк поблизости завезли бобров. Животные начали строить плотины, которые удерживали воду, превратили территорию в губку, впитывающую жидкость. Впервые за долгое время затоплений в метро больше нет. Плотины также замедлили течение реки, восстановили биологические цепочки. В водоем вернулись рыба и земноводные. Теперь инженеры Лондона работают над тем, чтобы использовать бобров для восстановления экосистем. Еще назову курсы валют. Доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83,80. А с вами остается первая смена на Ретро FM. Всем хорошего дня. Ретро FM.
1: Первая смена на Ретро FM. 4:11 в столице. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Да, Вадим Ривман рассказал только правду, ничего кроме правды. Работа у него такая, ответственность.
2: Бобры, бобры.
1: Да, а кто только не выручает. И бобры выручали, и козы у него выручали.
2: Да,
1: у
2: да,
1: него
2: да,
1: кого
2: да.
1: ни в животное, и возьми, везде оно выручает человека.
2: А потому что животные, это вообще наши друзья. Они нас выручают, и мы их тоже должны выручать, помогать, усыновлять. Ну, в общем, вы знаете, как я сильно люблю животных.
1: Пусть это будет взаимовыручка. Да, у нас будет фейк-контроль. Мы заранее приглашаем, там нужно будет правду от лжи отличить и, возможно, выиграть сертификат Marketplace на 5000 рублей. Еще продолжаем обсуждать детские лагеря, приключения, воспоминания. Может быть, кто-то в походы ходил с ночевкой. Эти все истории ждем в социальных сетях, но это будет позже. А сейчас давайте сосредоточимся на, возможно, главном хите легендарного Стиви Уандера.
3: Первая смена на Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, 16 июня, сегодня вторник. Давайте разбираться. Первая половина дня потребует терпения и собранности. Обстоятельства могут давить, а разговоры не складываться.
2: Овнам звезды обещают, что во второй половине дня вы сможете разрешить любые затруднения.
1: Тельцы, важный разговор перенесите на вечер. Именно тогда найдутся точки соприкосновения.
2: Близнецы, признать собственную ценность без сравнения с другими.

0: Другими сегодня будет сложно, но именно это и нужно сделать.
1: Раки, если внешние ограничения или чужие требования будут давить сильнее обычного, помните, что это временное состояние.
0: А львы, важные дела сегодня будут находиться на паузе, но эта остановка позволит увидеть скрытые проблемы.
1: Девы, ваша идея может найти живой отклик к кругу близких по духу людей.
0: Весы, текущее событие – это лишь видимая часть более масштабного и сложного процесса, который уже развивается.
1: Скорпионы, в конце дня ваши мысли потребуют реального воплощения, действуйте смелее.
0: Стрельцы, двойственные ситуации могут поставить вас неловкое положение, поэтому будьте точны.
1: Козероги, главное сегодня не сказать лишнего в напряженном разговоре.
0: Водолеи, добавьте немного уюта и красоты в ваше рабочее пространство, и настроение улучшится.
1: Рыбы, выбирайте на этот день самые творческие задачи. Сегодня они пойдут лучше всего.
0: И просыпайтесь в хорошем настроении вместе с нами.
2: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Саша, Рита на местах. Вы как там, проснулись?
2: Если не проснулись, можете там потянуться, сделать растяжечку. А если хочется сделать растяжечку как-то по-летнему, так весело, пожалуйста, ребят, просека растяжку проведут в Москве 11 июля. Может влиять на ваше здоровье.
3: Это можно совмещать приятное с полезным.
2: Конечно,
3: так назвать,
2: же.
3: Да?
2: Значит, тренировка, море игристого, атмосфера в стиле «Ла-Ла Лэнд». Вот, розовенький, помнишь? Ну и отдельные условия – розовый дресс-код. Участие обойдется в 1500 рублей. Вот, с другой стороны, если там не ограничено количество просечки, то да, нормально.
3: Да, просека-растяжка, да? Просека, ну, в принципе, растяжка. Можно и от других напитков тоже отходить. Почему только растяжки занимаются? Почему только, да, просека? Не все же любят, не знаю, хванчкара-забег. Ну, можно.
2: Я думаю, там
3: взять.
2: Ты недалеко убежишь.
3: Не, ну, до шашлычной можно добежать как раз и сначала сделать, а потом закусил,
2: а потом,
3: и отметил.
2: Шашлычный перерыв.
3: Да, конечно.
2: Хорошо, я думаю, везде поучаствуем. Мы же спортсмены.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день рождения, наверное, самого известного лагеря для любого жителя нашей страны – Артек, в котором многим посчастливилось побывать, в том числе многим слушателям Ретро-ФМ, потому что сообщения продолжают лететь, наши социальные сети, люди делятся историями, но мы не ограничиваем общение только детским лагерем. Возможно, еще каким-нибудь турслетом, походом, может быть, с ночевкой или в какие-то интересные места. И делимся, конечно, своими приключениями.
2: Зоя нам пишет, обожала пионерлагерь, ездила каждый год, значит, москвич под Чехов, 80-е. До сих пор общаемся. Забавный был случай на конкурсе «Мисс Лагерь». Одна участница во время танца проломила деревянный пол на сцене и провалилась. А также помню, как бегали на речку, красили веки голубой побелки, ходили в походы, танцевали на линейке, потому что зажирали комары. И такое тоже было.
1: Ну а кого не зажирали комары? Кого комары не жрали?
2: Кто не проваливался, понимаешь, под сцену.
1: Да-да-да, тот и жизни не видал. Так, Радик пишет, доброе утро, истории уйма. Но одну вспоминаем всегда на встрече одноклассников. В 4 классе все пацаны решили идти на охоту в наш Ильменский заповедник. Как всегда, начали рассказывать страшилки. Я рассказал, как в мамином детстве сбежали заключенные там в одном интересном месте. Да, это из маминой истории.
2: Тоже лагерь, но другой.
1: И всем сразу стали слышаться где-то голоса. Бежали до домика лесника, сломя голову. Не бежали, летели. Сейчас вспоминаем со смехом. А тогда, ну это, слушай, знаменитые истории в черном-черном городе, знаешь, да, страшилки рассказывать.
2: Подожди, у меня такой вопрос. Ты жвачного короля вызывал?
1: Не-не-не.
2: Жвачный король, появись. Угу. Я всегда вызывала. Ни разу не приходил. Один раз кто-то подкинул жвачки. Мне кажется, я, возможно, даже это рассказывала. Ну и все, с того момента я была уверена, что это жвачный король. Страшно было, хотя это даже не пиковая дама. Но теперь, мне кажется, это подружка все-таки подкинула. Не знаю, не сознается до сих пор, понимаешь?
1: Угу.
2: Так, а кто-то пишет, например, вот не была в пионерском лагере. И такое тоже было,
1: понимаешь? Кто-то говорит, да, я почти поехала в пионерский лагерь. Но вот описывает такое правило, как будто один из родителей должен был работать в бюджетной сфере, а другой в колхозе. Вот. А у меня родители были оба колхозники. И вот представляете, как я расстроилась, когда поехала подружка моя знакомая. Ну что ж, были и такие испытания, да, на детской доле. Конечно, попасть в Артек, это была мечта, это почти как улететь в космос в свое время, мне кажется, было. Поэтому тем, кому удалось, мы поздравляем, да, поздравляем вообще всю эту команду, которая на протяжении многих лет создает вот это маленькое чудо для детей со всех уголков нашей страны. Ну и продолжаем делиться историями в социальных сетях, да, мы как бы тему в эфире как будто бы закрываем, но первая смена продолжается, Саша и Рит с вами.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
7: Подробности на astoriagrande.com.
8: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х.
9: Круглосуточно и без рекламы.
8: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. 12+.

0: На часах 10:28. Да, в эти дни проходит чемпионат мира по футболу. Сегодня утром, да и вчера вечером все говорят в основном только про вратаря Кабо-Верде Вазиньо, который, да, спас свою команду в игре с испанцами. Да, но на самом деле есть и другие герои этого чемпионата. Не такие, может быть, известные, но простые люди, болельщики, которые приезжают, да, из других стран и показывают остальным пример. Вот, например, после того, как Япония сыграла в ничью 2-2 с Нидерландами, да, ну, казалось бы, может быть, даже и настроение могло немного испортиться. Тем не менее, японские болельщики остались на стадионе в Далласе после матча и убрали абсолютно весь мусор в своем секторе.
1: Ой, какие хорошие, да, ну, ребята.
0: Говорят, да, что у нас уважение ко всему, к игрокам, к стадиону, и для нас большая честь находиться здесь. И вот даже, да, видео разнеслись по интернету. Вот я думаю, ну, сейчас лето все-таки наступило, по время пикников, в конце концов. Наверное, давайте каждый об этом будет помнить и следить за тем, чтобы где бы мы ни находились, да, мы относились с уважением к этому чудесному месту и оставляли обязательно его чистым после себя.
1: Твои да слова тебе же в ушки. Давай теперь, когда каждый раз будешь выходить, ты будешь распечатки.
0: А сегодня твоя очередь по календарю. Так что давай, нечетные твои.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В России могут ограничить комиссию маркетплейсов для продавцов до 20%. Такое предложение парламентариев направлено министру промышленности и торговли Антону Алиханову, сообщает ТАСС. Авторы инициативы предлагают запретить маркетплейсам навязывать продавцам дополнительные платные услуги. Их предоставление должно осуществляться исключительно на добровольной основе по отдельному соглашению с продавцом. Помимо прочего, торговые онлайн-площадки должны перечислять деньги продавцам не дольше, чем спустя 5 дней с момента получения товара покупателем. Власти Ростовской области применяют все необходимые механизмы для стабилизации ситуации с топливом для аграриев в период уборочной кампании. Об этом сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко. Она добавила, что региональный Минсельхоз взаимодействует с федеральными ведомствами, поставщиками и профильными структурами. Прорабатывается резервирование необходимых объемов топлива. В Ростовской области с 23 по 27 июня пройдут масштабные торжества, посвященные Дню молодежи. Об этом сообщается на сайте Донского правительства. Мероприятия состоятся во всех муниципалитетах региона, а в этом году к ним впервые присоединятся областные органы исполнительной власти. Праздник по всей стране будет проходить под единой концепцией «Мечта, гордость, единство». Аналитики провели исследование среди работодателей Ростова-на-Дону и молодых специалистов в возрасте до 27 лет, имеющих опыт стажировок. Опрос показал, что для молодежи практика является ключевым способом получения опыта, а для компаний – эффективным инструментом борьбы с дефицитом кадров. В настоящее время действующие программы стажировок есть у 33% ростовских работодателей, а еще 36% компаний не имеют утвержденных программ, но все равно принимают стажеров. Комары чаще всего кусают спортсменов, любителей сладкого и беременных женщин. Об этом «Ньюс.ру» заявила врач Ольга Уланкина. Она пояснила, что привлекательность того или иного человека для насекомых зависит от особенностей, обмена веществ, состояния здоровья и даже образа жизни. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: 10:37, точное московское время. У нас есть термокружка, у нас есть сертификаты в Marketplace на 3000 рублей, на 5000 рублей. Самое главное, как их можно заполучить.
1: А у нас есть фейки и есть факты. И вот тут нужно и отгадать, как бы, что и что, а за это получить подарки. Как вы поняли, я говорю про нашу игрушку «Фейк-контроль». 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните, давайте будем играть и выигрывать.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Реклама. Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
4: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Фейк-контроль. Первые смены.
1: Итак, игра «Фейк-контроль». В ней слушатели пытаются отличить правду от вымысла. Можно заработать классный денежный приз, ну или термокружку. Напоминаю, один правильный ответ из трех – это как раз-таки та самая кружка. Два и три правильных ответа – это сертификаты в маркетплейс на 3 и 5 тысяч, соответственно. Наталья будет биться за призы из-за Реутов. Здравствуйте, Наталья!
2: Здравствуйте!
3: Доброе утро! Наталья, вам вот что больше нравится – Марс, острова или зубная паста?
1: Что вам сегодня необходимо?
2: Острова.
3: Это всем нам необходимо, особенно сегодня, в Москве. Знаете, как...
1: Давайте скинемся, купим.
3: Давайте.
1: Ну, хотя бы один. По очереди отдыхать будем.
3: Так, ну что, давайте погнали. У нас есть три факта или три фейка. Вам решать, что и что. Первое. Канарские острова получили свое название от канареек. Правда или неправда?
2: Нет, неправда. Вымысел.
3: И это... Это действительно неправда. Вот дальше интересно. На латыни «инсула Канария» означает «остров собак». По одной из версий, древних римлян поразило огромное количество диких собак, обитавших там. Представляете?
1: Mm-hmm. Так, далее. Наталья, внимание. Виктория – самый большой в мире остров, расположенный на озере, которое само находится на острове. Вот такая сложная схема. Правда или ложь?
2: Ложь.
1: Ложь принята. А это правда. Да, площадь составляет больше 4 гектаров и расположена на острове Канада в Канаде. Вот такая немножечко даже тавтология.
3: Канада в Канаде, Виктория, Виктория. Что, что происходит вообще? Так,
1: сложно, сложно.
3: Далее. На самом маленьком обитаемом острове Бишоп-Рок, Великобритания, находится единственная постройка, и это маяк.
2: Правда.
3: И это... И это действительно правда. Маяк занимает почти всю площадь суши во время прилива.
1: Наталья, два из трех. Это сертификат на 3000 рублей.
2: Ура!
1: Ну, на что спустим деньги, Наталья? Есть мысли сразу? Так, сходу.
2: Ну, на остров точно не хватит. Хотя где-то была информация о том, что можно остров купить чуть ли не за 1000 рублей. Да-да-да, я читала недавно такое в новостях. Вот. Ну, не знаю, наверное, что-то для дома, для семьи. Или постер с островом.
3: Вот. Или что-нибудь на остров, ну, когда поедете, там, не знаю, платье, круг этот, на котором купаться.
1: Можно фламинго надувного взять с собой.
3: Солярий можно. В конце концов.
1: Панама. О, да ладно, много всего может пригодиться на острове. Наталья, мы вас поздравляем. Классная игра. Вы заслужили этот приз. Послушайте
2: спасибо
1: вместе
2: огромное
1: с нами Лу Бега. I got a girl.
0: Fake

0: В очередной раз убеждаюсь, как любимая музыка, любимые хиты, проведенные временем, может побеждать все. Плохое настроение, плохое самочувствие, разгонять дожди и тучи и навевать самые приятные воспоминания. У нас сегодня вообще такое ностальгическое утро. День рождения лагеря «Артек». Вспоминали мы классные истории приключений с детства.
1: Да, у нас одна женщина тучи руками разгоняет, а музыка наша разгоняет вообще все, что угодно. Кстати, говорят, там немножечко потеплело. Ну, не как в 7 утра было, когда мы пришли. Поэтому Юрию Гурьянову очень сильно повезло. Он же шел и шел уже по теплой.
0: На тепленьких тоже шел.
1: Да, по тепленьких относительно Москве, для того, чтобы все свое тепло отдать вам.
0: На всякий случай напомню, что с 2 до 3 еще есть счастливый час, когда можно поздравлять с праздниками, с днем рождения. А я уверен, именинников в вашей жизни тоже сегодня хватает. Ну а мы, Саша и Рита, вернемся к вам завтра, в среду, в 7:00, с удовольствием. И обсудим уже новые истории, новые актуальные новости и, конечно, послушаем наши любимые хиты.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
6: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёжки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
8: А я такая из Ростова-на-Дону.
2: Сбор гостей в 17:00, 18+.
9: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
13: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
12: А что можно выиграть?
13: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5000 бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
14: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте проведения, получения уточняйте у сотрудников столовых.
2: Интернет-поток Ретро-ФМ 90-е.
15: Тополиный пух, жара,
2: заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Кстати, по поводу фильма «Майкл», дорогостоящего, кажется, 200 миллионов долларов был бюджет. При этом мировой прокат уже превысил байопика 900 миллионов долларов. В российском прокате тоже цифры внушительные. Уже более 1 миллиарда рублей собрал фильм. Я, наконец-то, тоже посмотрел. В целом, впечатления, друзья мои, положительные. «Острые углы», конечно, избежали создатели. Также атмосфера, зато передана очень классная. Конечно, главным украшением стал племянник Майкла, сыгравший главную роль, Джафар Джексон. Просто потрясающая пластика, очень точно и тонко. При этом передаются все особенности, включая застенчивость Майкла природную. Вот что касается съемок, прекрасно все воссоздали. Сцену, вот мне очень понравилась съемок клипа на песню «Триллер». Просто невероятно. Как будто там побывал, на самом деле. В общем, короткое резюме. Поклонники довольны, остальные тоже во многом, но как будто бы есть ощущение, что что-то упустили. Естественно, я так понимаю, сделано это было умышленно. Все острые углы обошли. А, в любом случае, красиво. Зачет. Давайте так. Классно. Что касается музыки, здесь выше всяких похвал. Это про то, которое звучит здесь в эфире Retro FM. Она продолжится. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте. Всем хорошего вторника. Все, поехали дальше.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: регистрации с 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Ну что, осень пришла в Москве раньше, чем планировали, как будто, да? Но это никак не помешает же нашим планам серьезным, да? Которые точно иногда включают и вот динг-динг-донг, например. И не отменят его ни за что. Как и новости, конечно, тоже останутся здесь на Retro FM обязательно. Плен 12 в столице с последними новостями. Дмитрий Королев, Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся 20 сентября. Президент Владимир Путин подписал соответствующее постановление. Напомню, ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в единый день голосования предполагается открыть свыше 300 избирательных участков в более чем 150 странах. Но эти цифры могут измениться. И сегодня же глава Центра избиркома объявила о начале избирательной кампании. На территории московского нефтеперерабатывающего завода полностью потушен пожар, вспыхнувший после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила столичная МЧС. Также возобновилось движение в районе НПЗ. Ну а ранее мэр Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников. Один из дронов упал на территорию московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Пострадавших нет. Стипендию атамана ввели в Ставропольском крае. Это новая стимулирующая выплата для школьников. Получать пособие смогут дети, которые принимают активное участие в мероприятиях казачьего общества. Всего их запланировано больше 40. А число претендентов определят в конце года. В Индии ограничили работу Telegram. Причина – предстоящий экзамен для будущих медиков. Тестирование назначено на 21 июня. Меры приняты для защиты от утечек проверочных материалов. С инициативой ранее выступило Национальное агентство по тестированию страны. Как передает ТАСС, первоначальный экзамен проводился в мае, однако его результаты были отменены из-за крупного скандала с утечкой тестовых заданий. В Казани поселились президентские слоны. Речь о двух животных, которых президент Лаоса подарил российскому коллеге Владимиру Путину в честь 65-летия дипломатических отношений. Слонихи «Удача» и «Сахар» прилетели в Татарстан на грузовом самолете вместе с приданым, целой тонной любимых лакомств. Сейчас они проходят обязательный карантин, но уже скоро выйдут к посетителям местного зоопарка. В будущем их планируют познакомить с местным слоном Филимоном для получения потомства. И о валюте на этот вторник. Доллар 72 рубля 45 копеек, единая европейская 83 рубля 80 копеек. Пока все, а далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Легендарный хит от Фредди Меркьюри, который вошел в состав его первого сольного альбома «Living on my own». Песня о человеке, который предоставлен сам себе. И достаточно автобиографичная история о человеке, который остался непонятным, непонятым многими из окружения и поклонниками в том числе. Ну, смотрите, в нашей с вами жизни часто все недопонимания могут возникать, ну, например, когда ты, ставя реакцию кому-то на сообщение какое-то в мессенджере или еще где-то, промахиваешься и ставишь какую-нибудь не ту рожицу, ну, неправильную. А что еще хуже, ты не сразу это замечаешь или вообще не замечаешь. У вас бывало такое? Скажите, вот в этой тонкой системе, экосистеме, назовем ее, выстроенной на смайлах эмодзи. 11:43. На всякий случай скажу всем нам, собравшимся, ставлю лайк большой. И песням, которые дальше будут звучать и вообще всегда будут звучать на Retro FM, тоже огромный палец вверх. Или что там, сердечко. Давайте лучше так.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные дни еще будут поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Retro FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Retro FM.

0: Тот самый хит, который принес ей мировую славу в 87 году. Это певица Сабрина. Я, правда, не знаю, что больше принесло мировую славу. Сам хит «Boys» или тот самый клип, который многие называют скандальным, снятый в бассейне, и якобы там имел место какой-то откровенный купальник певицы. Не знаю, о чем речь вообще. Не осуждаю, как минимум. Мне кажется, здесь все сработало. И клип, и музыка, все шикарное. Что касается песен, которые звучат в эфире Retro-FM, они такими останутся, ну, в смысле, шикарными, а может и больше, а может и лучше. Еще продолжим наслаждаться уже очень-очень скоро. Вторник сегодня, 16 июня, продолжается. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Retro-FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Retro-FM.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
3: В неповторимом миксе. Каждый день
1: ровно в 21.00. Вечеринка Retro-FM.
4: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
9: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
10: Успех начинается с правильного выбора. Retro-FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro-FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro-FM и достигайте новых высот.
1: Телефон рекламной службы Retro-FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Ну, кстати, улыбнитесь, каскадеры. Улыбаться можно не только каскадерам, а, например, ну, не знаю, тем, кто слушает утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Каждое буднее утро для вас игры с подарками классными, новости свежие, темы интересные для обсуждения. Настроение отличное, конечно, и музыка лучшая. И ведущие Саша Светлов и Рит Субботина придут и разбудят любого. Не пропустите «Первую смену», в том числе и завтра, с 7 до 11. Приходите, разбудитесь. А лучше вообще, на самом деле, не уходить никуда, потому что, ну, что, я тоже зря, что ли, на работу пришел? Меня зовут Юрий Гурьянов, буду продолжать вам песни классные ставить. Очень скоро Юрий Антонов, группа Ozone, Joy и много чего еще тоже впереди.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Репа 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Вы знаете, если она закончится, мы просто возьмем как-нибудь ее и еще раз как-нибудь поставим. Ничего страшного. Так что все переживания напрасны. По этому поводу Юрий Антонов, ансамбль «Аракс», Анастасия на Ретро-ФМ. Мы вообще много красивых песен поставим. И после того, как они закончатся, мы поставим новые. Ну так уж мы устроены, так работает Ретро-ФМ. А еще у нас есть новости.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В России могут ограничить комиссию маркетплейсов для продавцов до 20%. Такое предложение парламентариев направлено министру промышленности и торговли Антону Алиханову, сообщает ТАСС. Авторы инициативы предлагают запретить маркетплейсам навязывать продавцам дополнительные платные услуги. Их предоставление должно осуществляться исключительно на добровольной основе по отдельному соглашению с продавцом. Помимо прочего, торговые онлайн-площадки должны перечислять деньги продавцам не дольше, чем спустя 5 дней с момента получения товара покупателем. Власти Ростовской области применяют все необходимые механизмы для стабилизации ситуации с топливом для аграриев в период уборочной кампании. Об этом сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко. Она добавила, что региональный Минсельхоз взаимодействует с федеральными ведомствами, поставщиками и профильными структурами. Прорабатывается резервирование необходимых объемов топлива. В Ростовской области с 23 по 27 июня пройдут масштабные торжества, посвященные Дню молодежи. Об этом сообщается на сайте Донского правительства. Мероприятия состоятся во всех муниципалитетах региона, а в этом году к ним впервые присоединятся областные органы исполнительной власти. Праздник по всей стране будет проходить под единой концепцией «Мечта, гордость, единство». Аналитики провели исследование среди работодателей Ростова-на-Дону и молодых специалистов в возрасте до 27 лет, имеющих опыт стажировок. Опрос показал, что для молодежи практика является ключевым способом получения опыта, а для компании – эффективным инструментом борьбы с дефицитом кадров. В настоящее время действующие программы стажировок есть у 33% ростовских работодателей, а еще 36% компаний не имеют утвержденных программ, но все равно принимают стажеров. Комары чаще всего кусают спортсменов, любителей сладкого и беременных женщин. Об этом «Ньюс.ру» заявила врач Ольга Уланкина. Она пояснила, что привлекательность того или иного человека для насекомых зависит от особенностей, обмена веществ, состояния здоровья и даже образа жизни. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, может быть, не синий, может быть, и вообще никакой не иний, но все равно почти ноябрьский пейзаж в Москве. Знаю, что у нас большая география вещания ретро-ФМ. Во многих городах наверняка теплее. Дайте, пожалуйста, солнышко столицу. Поделитесь по-братски или по-сестрински. Как-нибудь поделитесь. Хочется лета. Имеем право, ждали его несколько месяцев. Ну, музыка помогает нам, конечно, всем. Скоро Андрей Миронов и Милен Фармер. И не только прямо здесь, на Ретро-ФМ. В Москве уже 12 часов и 42 минуты.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
5: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
6: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радиохаб.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: свое время этот трек «Rocket» стал настоящей революцией для массового слушателя. В 83 году Херби Хэнкок познакомил нас благодаря этому хиту со скретчингом, вот этим вот звуком интересным, и брейкдансом. Это уже клипа касается. И композиция принесла, кстати, премию Грэмми ему. А еще клип также собрал много наград. Ну и, конечно, мы помним музыку эту по культовому фильму советскому Карена Шахназарова «Курьер» 86 года. Там она тоже пришлась очень и очень к месту. Как, собственно говоря, и здесь, в эфире «Ретро-ФМ». К месту приходится много-много какая красивая музыка. Она продолжит звучать обязательно. Сегодня вторник, у нас, напомню, 16 июня. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: В Ростове плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Вечеринка «Ретро-ФМ».
4: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут в победе.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежной способной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям «Ретро-ФМ» и достигайте новых высот. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: В эфире вокально-инструментальный ансамбль «Бананарама». Далее нашу музыкальную программу продолжат «Виа Иванушки Интернешнл», поэты-песенники Энни Ленокс и Дэйв Стюарт, участники знаменитого дуэта «Юритмикс». Мы продолжаем. Ну все, ладно. Здесь серьезно, просто музыка классная будет звучать. Прямо здесь, на Ретро-ФМ. Конечно, а как по-другому-то? Мы так привыкли, мы так любим, и по-другому просто не хотим. Вторник, сегодня 16 июня, продолжается. Меня зовут Юрий Гурьянов. Классная музыка впереди.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт ДК начинается.
4: А если нейросеть бы это видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгоду.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: дам, пу-пу-пи-дуп.
1: Невероятная, невероятная просто Мэрилин Монро с песней «I wanna be loved by you» из фильма «Джаз только девушки», который мы знаем и любим. Хотя, думаю, многие, когда слышат или видят актрису, вспоминают другие кадры из другого фильма «Зуд седьмого дня» он называется. Это когда ветерочек из метро знаменитый немного беспокоит подол не менее знаменитого белого плессированного платья Мэрилин Монро. Какая же красота. Так, дальше об актуальном нам расскажут новости на Ретро FM. Ну, как новости расскажут? Они сами себе не смогут рассказать? Дмитрий Королев о них расскажет. Дим, привет.
2: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В стране появится новая народная программа по развитию здравоохранения. Документ сегодня обсуждали в Нижнем Новгороде. Среди предложений создание национальной цифровой платформы и единой карты пациента, что позволит ускорить доступ к медицинской информации и повысит удобство получения помощи. А при строительстве новых клиник особое внимание планируется уделять инфраструктуре. Это важно для комфорта пациентов. Окончательную версию программы планируют принять в августе. Владимир Путин не получал приглашение на саммит «Большой семерки», который в эти дни проходит во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский, который приглашен на саммит, заявлял, что якобы предложил Путину встретиться там. При этом, как сегодня напомнил Песков, российский президент готов принять украинского лидера в Москве, но переговоры будут возможны, когда будут достигнуты долгосрочные договоренности. Тем временем американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон теперь намерен сосредоточить усилия на урегулировании конфликта на Украине. Заявление прозвучало на полях саммита «Большой семерки» во Франции. Как передает ТАСС, это станет возможным после того, как США завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном, направленного на прекращение боевых действий. Туристы из Эстонии назвали новые правила работы погранпункта в Нарве издевательством. Как передают РИА Новости, власти прибалтийской страны сократили работу пешеходного сегмента на 4 часа. Это привело к скоплению людей на российско-эстонской границе. Отмечается, что желающие попасть в Россию ночевали на улицу. Эстонские власти тогда объяснили нововведение желанием эффективно распределять сотрудников для охраны госграницы. Российские спортсмены возвращаются на мировые соревнования. Международная федерация футбола намерена пригласить наших игроков на новый юношеский турнир. Речь о соревнованиях, которые стартуют в сентябре в США и будут доступны для всех 211 членов ФИФА. Это решение приветствовали в Российском футбольном союзе. Напомню, с 22 года российские футбольные клубы и сборные были отстранены от турниров под эгидой этой организации. И о валюте. На этот вторник доллар 72 рубля 45 копеек, единая европейская 83 рубля 80 копеек. Пока все, а далее на Ретро FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Это Sting, Shape of My Heart. Композиция стала всемирно известной, в том числе благодаря тому, что прозвучала в культовом фильме «Леон» Люка Бессона. Но, как мы знаем, у Стинга и без кино неплохо получалось продвигать свои песни. Ну, потому что все хорошее, как показывает мироздание, обязательно находит дорогу к слушателю. Кстати, мы здесь на Ретро-ФМ рады помогать находить эту самую дорогу. Она у нас, кстати, с двухсторонним движением. Не только музыка к нам следует, но и мы за ней хоть на край света, правда же? Вот так и живем. В Москве уже 13 часов и 41 минута.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Утреннее шоу.
6: Первая смена.
5: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
6: Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Ну вот все в ней прекрасно, в этой певице, конечно. И кетч, и обе сим. Пазл складывается, в общем, причем уже много лет. Сиси Кетч. У нас, кстати, на Retro FM вообще все артисты сложившиеся. А еще у нас есть, что у нас есть? Феличита. Через несколько минут можно будет передавать и поздравлять. Так, чем бы еще похвалиться? А, вот, вспомнил. Еще у нас ведущие самые классные. Вот, пока вроде все. Потом еще что-нибудь вспомню, то расскажу обязательно. Меня зовут Юрий Гурьянов. До свидания. До завтра. Аруар. Гудбай. Чао. See you later. Пока, в общем.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
8: Я прочитаю в глазах твоих.
7: Жека.
9: С ней вино.
7: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные дни еще будут побед.
7: Воровайки.
11: А я такая из Ростова.
7: Сбор гостей в 17.00. 18+.
12: Любите домашние блюда? Закажите доставку в Застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых Застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
13: ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-619-630-13-144-0+.
14: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
15: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

Начинаем, друзья. Становиться счастливее. Меня зовут Антон Веселов. Этот час проведу с вами и с вашими приветами и поздравлениями. Ну, во-первых, их можно и нужно отправлять на короткий номер 5533. Обязательно начинайте со слова «RetroFM». Не забывайте подписываться, как вас зовут, откуда вы, кто адресат вашего сообщения и так далее. Заходите на наш сайт retrofm.ru, там выбираете вкладку «Программа», выбираете «Феличиту», заполняете специальную форму. Можно пользоваться нашими соцсетями, в частности, канал «ВМАКС» у нас есть, и там уже есть специальный пост, под которым можно оставлять свои сообщения. Ну и вы, конечно же, знаете, что 18 июня у нас состоится прекрасная вечеринка RetroFM, летняя вечеринка RetroFM на корабле в Москве. И в этом часе мы подарим вам пригласительный на двоих на эту вечеринку, поэтому пользуйтесь в том числе и телефоном 232-4883, код Москвы 495. Мое напутствие, не забывайте подписываться, это важно.

Вот в таком бодром настроении, друзья, начинаем. Я начинаю читать ваши сообщения, а вы давайте уже начинайте писать. У нас есть куда писать, много разных вариантов. Самое главное, не забывайте подписываться. Вот сын Андрей из Приморск-Ахтарска поздравляет любимую мамулечку. Сердечно поздравляет с юбилеем, с днем рождения.

0: мама Оля поздравляет свою доченьку Алису Клещеву со сдачей последнего экзамена. Все будет хорошо, говорит мама Оля. Мы к ней присоединяемся. Желаем удачи Алисе. Руслан из Донецка передает привет своей жене Ирочке. Мы с нашим Золотунчиком, так Руслан называет жену, очень сильно тебя... А, нет, Золотунчик — это не жена, это, собственно, видимо, ребенок. Мы очень сильно тебя любим. Ладно, не буду расшифровывать ваше сообщение, но вы как-то пишите, чтобы мне было тоже понятно, о ком идет речь. Надежда из Арзамаса поздравляет сына Александра с днем рождения, желает ему интересных событий и прекрасной поездки в Казань.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Это Абба, Феличитена, Ретро-ФМ. Ну, под такую песню передавать приветы веселее. Дочка Александра передает привет любимому папе. Александру Носкову желает всего самого прекрасного. А вот еще коллега Марина Ильина с наилучшими пожеланиями и теплыми объятиями передает привет своей коллеге Любочке Малютиной. От всей души приветствует ее, желает невероятного рабочего дня, полного радости, улыбок и приятных сюрпризов. Представляете, какие у коллег бывают отношения прекрасные, а? Всем бы так хочется сказать. Ну, скоро продолжим.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.

0: Мария из Москвы передает привет, благодарит человека с золотыми руками, Равшана из Арт-сервис. Желает ему счастья, здоровья, побольше клиентов. Мам Катя поздравляет с днем рождения свою любимую доченьку Олечку. Ей исполняется энное количество лет. Не буду, это провокация, не буду говорить, сколько лет. Олечке всегда 18, это правда. Так, идем дальше. Роман Николаевич из Ашхабада, вот где нас слушают. Передает привет всем дачникам садового общества «Саглык». Поддерживаем и будем поддерживать друг друга. Вот такой вот лозунг предлагает Роман Николаевич. Ну а что, мне нравится.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Вот умеет все-таки любимая музыка Ретро-ФМ создавать отпускное настроение. Но согласитесь, друзья, это мелодия из «Бриллиантовой руки». Ну что, есть у нас звоночек. Наталья к нам дозвонилась из ближайшего Подмосковья. Наталья, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как настроение, как дела вообще?
1: Здравствуйте еще раз. Настроение отличное. Дела хорошо.
0: Ну и супер. Вы нам с чем позвонили? Кому-то привет передать или, может быть, кого-то поздравить с чем-нибудь?
1: Да, я хочу передать привет всем слушателям любимого радио.
0: Так.
1: Передать отличного настроения, хорошей погоды.
0: А что вы так грустно это делаете, Наталья? Передаю привет всем.
1: Не-не-не, радостно.
0: Да, ну-ка давайте добавьте энергии.
1: Немножко... Да. А отдельно хочу передать привет своим детям, Веронике и Даниле.
0: Угу.
1: Я хочу пожелать им, чтобы у них исполнилось все задуманное в ближайшее время, и чтобы все было хорошо.
0: Они у вас как, на каникулах или уже взросленькие?
1: Они уже взрослые.
0: Так, что делают?
1: Они уже взрослые, хотят поступать в институт.
0: Ну, дело хорошее. Дай бог.
1: Да.
0: Так, ладно, Наталья, давайте к делу. У вас вообще какие планы на 18 июня? Вот прямо сейчас. Уже что-то есть какие-то планы? На вечер, я уточню, на вечер. У вас есть какие-то планы, нет?
1: На вечер у меня нет планов, но я думаю, что они появятся.
0: Да, я тоже так думаю. Дело в том, что Ретро-ФМ дарит вам пригласительный на двоих на летнюю вечеринку Ретро-ФМ на корабле. Вас ждут зажигательные хиты, конкурсы, фирменные подарки, самый большой танцпол на Москве-реке. Все это 18 июня. Отчаливаем из Северного речного вокзала, причал номер один. Наталья, запоминайте, летняя вечеринка Ретро-ФМ. Будут все, будет танцы на воде и будет, конечно, любимая музыка. Наталья, как вам вообще предложение?
1: Ура, ура, у меня просто верх радости, я просто счастлива. Спасибо, любимое радио, спасибо огромное.
0: Пожалуйста, мы для вас работаем, собственно, чтобы вы были счастливы. Друзья, жду ваших сообщений, не забывайте их подписывать, потому что вот я вроде каждый раз это говорю, но уже несколько сообщений лежит неподписанных. Читать их не могу.

0: Но будем надеяться, эта песня от Бонни М, так сказать, даст июню прийти в себя, опомниться, вспомнить, что он — это лето, и, наконец, наступит какая-то более-менее теплая погода. Пока как-то, вы знаете, прохладненько и дождь. Так, ну ладно, погода будет позже, а пока читаю ваше сообщение, подписанное, да, которое вы подписали. Анна поздравляет с днем рождения любимого мужа Максима Иванова. Будь всегда сильным и мужественным. Ну ладно. Хотел сказать, что всегда не сильный и мужественный. Ну ладно, сами разбирайтесь. Елена передает огромный привет коллективу из Павловского Посада, Global Pack, особенно Люсьен Киселевой, Виктору Говорушкину и Наталье Платоновой. Ну а Людмила Владимировна от лица всех счастливых родителей поздравляет студентов Королевского колледжа космического машиностроения с защитой дипломов. Ребята, в добрый путь! Все пути и дороги для вас открыты. Ну и благодарность преподавателям, которым студенты, конечно, потрепали немало нервов. Ну и, в общем, получили адекватный от преподавателя ответ. Это правда, да, так и бывает. Друзья, пишите, не забывайте подписываться. Продолжаем.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Виктор Салтыков, Феличита на Ретро-ФМ, дочь Соня и зять Иван. От всего сердца поздравляет с днем рождения мамочку Людмилу Ивановну Паладову. Желают всего самого прекрасного. Мы тебя очень сильно любим, пишут дочь и зять. Екатерина Смирнова из Твери передает огромный привет своей любимой бабушке Валентине Петровне. Бабуля, очень тебя люблю, скучаю, желаю крепкого здоровья, чтобы внуки почаще радовали. Ну и, наконец, Дмитрий Волков из Краснодара поздравляет свою девушку Анастасию с этим прекрасным днем. Настя, ты сводишь меня с ума каждый день, пишет Дмитрий. Путь самый счастливый, я тебя обожаю.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
5: Невралгии лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: Кристина из Москвы передает привет Руслану, желает прекрасного настроения, отличного дня. Андрей из Приморско-Ахтарска поздравляет с днем рождения любимую мамочку Веру Николаевну. С юбилеем даже. Желает крепкого здоровья, море позитива. Мы тебя любим, обожаем. Ну и, наконец, Саша, Света и Катюша из Москвы поздравляют Ольгу Игнатову с днем рождения. Оль, пусть у тебя сбываются все планы, пусть будет все, что для тебя входит в слово «счастье». Любим, целуем.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово «Ретро-1».

0: Secret Service завершает сегодняшнюю филичту на Ретро-ФМ, друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Мама Марина из Челябинска поздравляет свою дочку Викторию с успешным окончанием института в Санкт-Петербурге, получением диплома. Она умница и трудяжка, пишет мама. Пусть жизненный путь будет ярким, творческим и суперинтересным. Татьяна Жердева желает прекрасного солнечного дня своим коллегам Юлии и Елене из города Самара. Не грустите, скоро домой. Алексей Морозов из Владимира поздравляет свою маму Галину Ивановну с днем рождения. Мамочка, ты у меня самая лучшая. Желаю тебе тепла, заботы, чтобы все твои мечты сбывались. Наталья Григорьева из Уфы поздравляет своего лучшего друга Артема с днем рождения. Будь счастлив, здоров, богат, весел. Ждем тебя в гости. Передавай привет своей семье. Ну, а Ольга Кузнецова из Саратова передает привет своему папе Сергею. Пап, ты мой герой, спасибо тебе за все. Желаю бодрости, духа и отличного настроения. Ну, вот на этой прекрасной ноте будем заканчивать, завершать. Завтра, как всегда, с 2 до 3, ваши приветы и поздравления. Филичите на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове +23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +25 градусов.
3: Реклама.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
6: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
9: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за 1 час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежной способной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Вы знаете, друзья, что такое настоящая потеря памяти? Это когда не можешь вспомнить, что именно забыл. Ну вот ее забыть, мне кажется, совершенно невозможно. Прекрасная Сиси Кейч на Ретро-ФМ в 15.17. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Смоки, группа Браво и Милен Фармер.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чулетечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
11: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
3: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
3: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
3: 12+.
2: Ретро-ФМ.

0: Человеку свойственно ошибаться, и он пользуется этим свойством часто и с удовольствием. О своих ошибках Смоки и Сьюзи Кватро в половине четвертого. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В России намерены формировать новую культуру поведения на дорогах. Этому будет способствовать нацпроект «Безопасность дорожного движения». Его ключевые моменты обсудили сегодня. По информации «Известия», особое внимание будет уделено перекресткам. Они являются наиболее опасным элементом улично-дорожной сети. Ежегодно там происходит около 30% всех ДТП. В антирейтинге около 40 регионов. Среди таких территорий Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург, Свердловская и Нижегородская области. Россия ценит заинтересованность Турции содействовать решению украинского конфликта. Об этом сегодня во время переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. Анкара может выступить посредником или предоставить такую платформу и площадку. Фидан отметил, дестабилизация и эскалация могут привести к еще большему кризису. Точных дат визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что договоренность о скором приезде американских переговорщиков действительно была. Конкретные сроки назовут позже, поскольку сейчас американская сторона готовится к подписанию меморандума с Ираном. Оно должно пройти в Женеве 19 июня. День многодетной семьи может появиться в России. В качестве даты можно выбрать 23 января. Как отметил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб, именно тогда, в 24 году, президент издал указ, который бессрочно установил статус многодетной семьи. Ну а ранее многодетная мать Юлия Мородина написала письмо Владимиру Путину с предложением учредить праздник, который можно отмечать в сентябре. Под Хабаровском стартовал крестный ход протяженностью больше 60 километров. Путь займет 4 дня. Присоединиться может любой желающий, причем на всем пути следования. Например, сегодня к процессии подключились около 200 человек. В Хабаровской епархии отметили, предусмотрены обеды, ужины и ночевка в палаточном городке. Верующие будут молиться о мире и благополучии России, а также о здоровье участников спецоперации. И о валюте. Доллар сегодня 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Пока на этом все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Друзья, знаете, как быть с утра пораньше, как огурчик? Ну, не зеленым в пупырочку, а бодрым и свежим. Нужно слушать первую смену на Ретро-ФМ. Завтра, как всегда, с 7 до 11 нас ждут игры с классными подарками. Самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущий Саш Светлов и Рит Субботина разбудит любого. Не проспите и вы первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
3: Реклама.
4: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Шоу «Дорогие гости»
6: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
6: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Как говорила героиня одного индийского фильма, так грустно, что хочется танцевать. Но вот здесь под эту песню можно и погрустить, и даже потанцевать. Это песня из танцора «Диск» на Ретро-ФМ в Москве 15:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9:45 на Ретро-ФМ. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 220 22 07 70.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
9: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
1: Сбор гостей в 17:00, 18+.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Отпускной сезон в самом разгаре. Это значит, что вместе с ним автоматически началась операция «Чистые руки», она же поиск мужчины без обручального кольца. Так что, мужчины, берегитесь, ну или готовьтесь, кому как угодно. 16:15 в столице, меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ ансамбль поющей гитары «Том Джонс» и «Блэк».
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт ДК начинается.
4: А если нейросеть бы этой видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: сниму на суточную.
1: 6+.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Люди встречаются, люди влюбляются. И согласитесь, друзья, летом делать это как-то приятнее, что ли, чем, например, зимой. Ну, такое вот романтическое у нас время. В Москве половина пятого, кстати, о времени. С новостями на РТФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую всем. Добрый день. Владимир Путин на встрече с главой Северной Осетии Сергеем Миняйло в Кремле указал на проблему недофинансирования системы жилищно-коммунального хозяйства по всей стране. Также президент отметил, что в республике она стоит особенно остро. Глава региона сообщил, что в Северной Осетии работает самый крупный водоканал на Северном Кавказе, куда закупается современное оборудование. Кроме того, «Газпром» провел 15 километров газопровода в горных районах. Сейчас идет подключение горных сел. Владимир Путин подчеркнул, что важно, чтобы люди почувствовали реальное улучшение качества жизни. Глава МИД Турции Хакан Фидан, находящийся в Москве, с визитом заявил, что отношения между Россией и Турцией продолжают развиваться и укрепляться в направлении, определенном лидерами двух стран. На переговорах с Сергеем Лавровым он сообщил, что Анкара готова вновь стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине и рассчитывает на встречи с президентом Владимиром Путиным, а также с его советниками Владимиром Мединским и Игорем Малитвиновым. По данным источников, турецкий министр намерен заявить о готовности Турции способствовать диалогу между сторонами. Визит спецпосланников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию ожидается после подписания меморандума между США и Ираном. Оно намечено на конец недели в Швейцарии, сообщил Дмитрий Песков. Кремль сообщит о дате визита, когда она будет согласована. Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали приезд американских переговорщиков в Москву во время телефонного разговора в это воскресенье. Герои Советского Союза и Российской Федерации, а также полные кавалеры Ордена Славы имеют право на полную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг на федеральном уровне. Об этом напомнил зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Помимо них, ветераны, инвалиды, многодетные семьи и пенсионеры могут получить субсидии либо частичную компенсацию трат на ЖКХ. Депутат добавил, что в ряде регионов страны в соответствии с местным законодательством для отдельных категорий граждан предусмотрена полная компенсация коммунальных платежей. И в Мурманске на сайте бесплатных объявлений продают круглый камень, яйцо дракона, за 1,5 миллиона рублей. Такие камни характерной формы, напоминающие страусиные яйца, можно найти на пляже в популярном у туристов месте на берегу Баренцева моря. Продавец предлагает использовать яичко как элемент декора. Объявление опубликовано 12 июня. За несколько дней его посмотрели уже более 2000 человек. Правда, покупатель пока что так и не обнаружился. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 72 рубля и 45 копеек. Евро 83 рубля и 80 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: сколько девушек перецеловано под эту композицию, сколько рассветов встречено, сколько ног оттоптано на танцах. Ну, потому что это одна из самых романтичных песен мирового репертуара. Это Демис Русос на Ретро-ФМ, а уже совсем скоро у нас дуэт Роксет, ансамбль «Самоцветы» и Эрейжа в Москве 16 часов и 42 минуты.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: А ведь сердце зачастую не просто подсказывает, оно стучит, не побоюсь этого слова. Так что хороший, замечательный совет от Дуэт Роксет. Прислушайте своему сердцу. Иногда это действительно стоит сделать. 16:56, столица, друзья. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами до завтра. Даль на Ретро-ФМ. Олег Орлов. Встречайте его через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка Ретро-ФМ.
5: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
6: Лучшие танцевальные хиты
5: в неповторимом миксе.
6: Каждый день
5: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
7: Реклама.
8: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения. Диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье? Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
12: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
13: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
14: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
15: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось.

0: конце 80-х, начале 90-х «Ламбада» буквально взяла приступом все дискотеки СССР и оставалась одним из главных танцевальных хитов постсоветского пространства вплоть до середины следующего десятилетия. И до сих пор хорошо узнаваемые латиноамериканские ритмы будут ностальгические воспоминания у тех, чья молодость и детство оказалось неразрывно связано с этой мелодией. Даже если в пик ее популярности, пик популярности этой песни, кто-то еще под стол пешком ходил. На RetroFM группа Каома. Новая порция лучших музыкальных хитов буквально через несколько минут. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю хорошего музыкального вечера в компании с любимыми артистами в столице. 16 минут шестого.
1: Реклама.
2: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1 – безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение.
7: Будь в курсе наших проектов и событий.
8: 12+.
9: Ретро-ФМ.

0: о маленькой любви, которая имеет все шансы стать большой. Любовью всей жизни. Группа «Рики и Повери» с нами здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Новый пакет санкций Евросоюза в ближайшие месяцы не вызовет системного кризиса в российской экономике, но может создать отдельные сложности для попавших под ограничения компаний и их сотрудников. Об этом заявил помощник депутата Госдумы Илья Мосягин. По его мнению, обычные граждане могут столкнуться с более тщательной проверкой переводов. Также сложности могут возникнуть у структур, связанных с логистикой, IT-продуктами и международными расчетами. Среди возможных рисков экономист назвал перестройку цепочек поставок, задержки платежей и более осторожное поведение банков из-за опасений вторичных санкций. Для обычных россиян прямой эффект от нового пакета будет ограниченным, считает Мосягин. По его словам, ограничения не создают дефицитов повседневных товаров и не закрывают возможности для денежных переводов в целом. Из бюджета Ростова в качестве финансовой поддержки выделят 55 миллионов рублей для МУП «Ростов-Пассажир-Транс», самого крупного автобусного перевозчика города. Решение об этом принято на заседании Гордумы. Планируется направить 55 миллионов рублей на восстановление платежеспособности МУП МТК «Ростов-Пассажир-Транс» в рамках мер по предупреждению банкротства. Обанкротить предприятие решила компания «Магистраль». С ней «Ростов-Пассажир-Транс» в мае прошлого года заключил договор на поставку ГСМ на сумму чуть более 170 миллионов рублей. Однако выплатил только часть суммы и остался должен около 60 миллионов рублей. В Ростовской области в этом году установят 12 новых площадок для сдачи нормативов ГТО. Об этом сообщают на сайте Донского правительства. Объекты появятся в Ростове-на-Дону, Батайске, Волгодонске, Гуково-Зверево, Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах, а также в Аксайском, Каменском, Мясниковском районах. Как сообщил министр по физкультуре и спорту Алексей Обвинцев, создание площадок ведется в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта». Общий объем финансирования составит 37 миллионов рублей. Комплекс ГТО считается одним из наиболее эффективных инструментов для привлечения жителей к активному образу жизни. В рамках федерального проекта «Спорт России» он способствует решению задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным, вовлечь в занятия физкультурой и спортом 70% населения к 2030 году. О курсе валют: доллар 72 рубля 45 копеек, единая европейская валюта 83 рубля 80 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Один известный политик как-то сказал: у каждого человека в этом мире две родины – своя и Франция. Специально для тех, кому как минимум близка французская музыка, в том числе электронная. Жан-Мишель Жар на Retro FM. К французской музыке мы, кстати, еще вернемся сегодня, буквально через несколько минут, благодаря Патрисии Касс. А еще до конца часа послушаем наших землян и группу Арчес в столице 1742.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу.
4: Первая смена.
3: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Первая смена.
3: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Первая смена. Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
7: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
8: ИП Обочараев Рамазан Закирович, ОГРН 304-616-73-23-00-217.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Любимой музыки много не бывает.
12: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
11: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
13: 15+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Как пошутила недавно одна моя знакомая, не понимаю, ну зачем мне так много лет? Лет 20-25 было бы вполне достаточно. Ну, на самом деле, главное не возраст, согласно паспорту, а то, насколько мы сами себя чувствуем. Всем, кому в душе, ну, примерно 18, пламенный ретро-фэмовский привет. И одна из лучших песен Патрисии Каас на финише этого часа. 17:55, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера в компании с любимыми артистами и их лучшими песнями.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
3: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: Воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nastoy.com.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
10: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Доннефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
11: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Домой, конечно, всегда приятно возвращаться. И когда уже долго путешествуешь, и когда просто едешь вечером с работы. Впрочем, и обратный маршрут может доставить удовольствие, когда свой новый день встречаешь с утренним шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С понедельника по пятницу для вас, друзья, в нашем эфире игры с крутыми призами, свежие новости, темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно же, ваша любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина способны разбудить любого. Не проспите, первую смену уже завтра с 7 до 11 здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис – навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
11: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
10: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
14: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радио Хаб.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терять.

0: Как шутят в народе, если у вас из накоплений остались только жировые, значит, вы плохо подготовились к лету. Впрочем, никогда не поздно начать двигаться, проводить лето активно, бодрая, ритмичная музыка, что звучит в нашем эфире. Нам в помощь, друзья, группа Silent Circle на Retro-FM.
1: Retro-FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Российская госавтоинспекция оснастит все патрульные автомобили новыми комплексами фото-видеофиксации. В прошлом году регионы получили более 700 таких комплексов, и такие же темпы поставок планируется хранить в ближайшие годы. Вариация комплексов разная, есть устройства палочного исполнения и внутреннего расположения. Пока госавтоинспекции закупают комплексы внутреннего размещения, которые невозможно распознавать визуально. Кроме фиксации нарушений, система распознает регистрационные знаки, одновременно проверяет автомобиль по базам розыска, а также по другим интересующим базам, что позволяет оперативно получать необходимую информацию. В Донском регионе в ближайшие часы прогнозируют ухудшение погоды. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону. До конца суток, ночью и завтра утром, в Ростовской области местами ожидаются сильные дожди, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 22 метров в секунду. На 33-м заседании Заксобрания Ростовской области депутаты приняли поправки в закон о культуре. Теперь матерь героини получит право бесплатно посещать государственные музеи области. Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко напомнил, что по действующему региональному закону возможность бесплатно ходить в музей уже есть у несовершеннолетних детей, школьников и всех членов многодетных семей, включая родителей. Звание «Мать героини» высшее в Российской Федерации. Оно стоит в одном ряду со званиями «Герой России» и «Герой труда». Его присваивают женщинам, которые родили и воспитали 10 более детей. Чаще всего через приложение для знакомств находят пару специалисты в IT-сфере, представители творческих профессий. Особенно легко новые знакомства даются тем, кто занимается креативными отраслями. Наиболее распространенным методом поиска партнера остаются социальные сети, на которые ориентируются 25% участников опроса. Через друзей знакомства находят 18%, в то время как 16% предпочитают дейтинг-приложения. Процент тех, кто ищет партнера на рабочем месте, составил 15%, а 9% отметили, что предпочитают личные встречи. Врачи наиболее часто сталкиваются с такими затруднениями, а напротив, айтишники-предприниматели легче всего планируют личную жизнь. О курсе валют: доллар 72 рубля 45 копеек, единая европейская валюта 83 рубля 80 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего вечера.
1: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Так уж мы устроены. Одни дарят счастье, а другие его ожидают. Если вы, милые дамы, которым одну из лучших своих песен посвятил Хулио Иглесиас, пока еще его не дождались, будьте уверены, удача вам улыбнется обязательно. Ну а чтобы убыстрить этот процесс, попробуйте сами проявить активность. Музыка Ретро-ФМ вам в помощь. Дизайнерлесс, Михаил Боярский и Стинг, в частности, до конца этого музыкального часа в столице 18.42.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что? Где? Когда? По будням в 9.45 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории ЛАБА. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции морской. Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию морскую на этой неделе.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
9: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
10: Вечеринка Ретро-ФМ.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе.
11: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
13: Ретро-ФМ.

0: Думаю, каждый из нас хотя бы раз в жизни ловил себя на мысли, что на работе в день перед отпуском в окно всегда светит солнце. В любую погоду. Солнечный, позитивный музыкальный привет всем отпускникам от Ретро-ФМ и французской певицы Desireless, чей «Вояж-вояж», хит, зовущий в дорогу дальнюю, звучит в нашем эфире 18.56 по Москве. Я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения и предлагаю дружно проследовать в следующий музыкальный час на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
9: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
11: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
12: Да, поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
11: А что можно выиграть?
12: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
13: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организаторе акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте проведения, получения уточняйте у сотрудников столовых.
14: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
14: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
14: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
14: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
15: 12+.
14: Ретро-ФМ.

0: что вот и вечер вторника, друзья, можно немного отдохнуть от работы, если вы от нее устаете, разумеется. А вообще, как говорил известный поэт, все работы хороши, выбирай на вкус. Вот, например, Мауро, чей самый известный хит звучит на ретро-ФМ, в молодости мог взяться за любую работу, но нашел себя в музыке, а по окончании музыкальной карьеры всерьез занялся кулинарией и сейчас владеет итальянским ресторанчиком в немецком городе Бад-Эссен. 19.15, время московское, далее у нас арабески, группа «Белый орел» и «Черри Лейн». Меня зовут Олег Орлов, добрейшего вечера всем.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт ДК начинается.
4: А если нейросеть бы этой видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на ретро-ФМ.
6: Реклама. Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно, чультечка, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
12: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
13: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
14: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
15: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
16: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
17: 12+.

0: В жизни нашей должно находиться место празднику, даже в обычный будничный день. И чем его будет больше, тем лучше, тем веселее и легче на душе. Легкости и бодрости добавляют нам девчонки из группы «Арабески» в половине восьмого вечера по Москве. Далее последние новости. Нам на Ретро-ФМ уже готов рассказать Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую всем. Добрый вечер. Иран подтвердил, что США начали снимать морскую блокаду против республики, и этот процесс перешел в практическую плоскость. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Маджид Тахтарванчи. Президент США Дональд Трамп объявил о снятии блокады после заключения сделки с Тегераном. Три иранских нефтяных танкера и два судна с товарами первой необходимости уже прошли через международные воды. Подписание меморандума между сторонами запланировано на эту пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Госдума и Центробанк начали разрабатывать меры по борьбе с билетами банка приколов, которые мошенники используют для обмана граждан. В ЦБ предлагают запретить изготовление и распространение предметов, похожих на российские банкноты и монеты, и ввести за это административную ответственность. В январе регулятор уже опубликовал соответствующий доклад. Глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законодательное решение будет подготовлено. Он подчеркнул, что ЦБ наиболее заинтересован в реализации этих норм. В Москве подвели итоги шестого сезона конкурса «Лидеры России» флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году он впервые проходил в командном формате. Участие принимали управленцы не только со всей нашей страны, но и из-за рубежа. Победителями стали 60 коллективов. Они продемонстрировали умение слышать друг друга, принимать выверенные решения и действовать как единый механизм в условиях высокой конкуренции. Победители смогут принять участие в суперфинале конкурса, который пройдет уже этой осенью. И каждый третий россиянин собирается в так называемое медленное путешествие. Это формат отдыха без гонки по достопримечательностям с длительным пребыванием в одном месте и погружением в локальную жизнь. По данным опроса одной из медиакомпаний, 16% планируют организовать такую поездку в ближайшее время, а 14% собираются провести отпуск именно таким образом. При этом 41% респондентов впервые услышали о таком тренде, но заинтересовались им. Самым привлекательным сценарием внутри страны стал отдых на природе. Его выбрали 26%. За рубежом теплая страна с морем вдали от массовых курортов. Такой вариант выбрали 44%. В путешествиях россияне чаще всего ищут возможность переключиться и снизить стресс. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 72 рубля и 14 копеек. Евро торгуется на отметке 83 рубля и 73 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Мировой музыкальной сокровищнице можно найти большое количество песен, претендующих на звание самой романтичной. Эта песня, на мой взгляд, была бы далеко не самым последним претендентом. Гаррет Гейтс на Ретро FM в 19:42 по московскому времени. Уже через 3 минутки нам на Ретро FM споют Билли Джоэл, Игорь Николаев и группа Манго Джерри.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи!
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер» – аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия – 4 года. «Роджер» – аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: По будням с 7 до 11 на Ретро FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Даже не знаю, как сложилась бы судьба этого музыканта, если бы не его отец, который работал в электрической компании, который в свободное время играл дома классику на пианино. Уже 4 года Билли Джоэл начал учиться игре на фортепиано, но, устав от постоянных придирок и побоев на улице, решил стать боксером. Даже провел на ринге 22 успешных боя. Но после того, как ему сломали нос, он решил вернуться к музыке. «Все, что не делается, все к лучшему», — сказали бы его многочисленные поклонники. 19.56 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера в компании с любимыми артистами под музыку «Ретро-ФМ».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
9: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
10: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
11: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Эх, романтика. Виктор Салтыков и группа «Электроклуб» на «Ретро-ФМ». И их кони в яблоках. Ну, а говоря о железных конях, вот вспомнилась мне фраза из одного известного советского фильма: «Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить, каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать». Не знаю, сколько лошадок под капотом вашего автомобиля, не торопитесь менять его на новый. Тем более, что автомобиль, глядя на нынешние цены, снова становится роскошью. Даже уже стал. Хороший автомобиль. 20 часов 17 минут в столице. Много хорошей музыки ждет нас впереди на Ретро FM. Через несколько минут «Дубы колдуны», «Доктор Албан» и «Бонни Тайлер». Меня зовут Олег Орлов. Приятного музыкального вечера всем.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-банк».

0: ему красоточно ровно.
1: 6+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: Сдается мне, пора бы после таких бодрящих музыкальных произведений брать небольшую паузу информационного характера. К музыке на Ретро FM обязательно вернемся буквально через пару очень быстрых минут. Половина девятого в Москве. Информационные итоги вторника подведет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. В Казани по итогам саммита Россия-АСЕАН будет принят комплексный план действий по реализации стратегического партнерства на 26-30 годы. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Документ содержит конкретные шаги по расширению сотрудничества в политике безопасности, торговле, инвестициях, энергетике и цифровой сфере. Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений, пройдет с 17 по 19 июня. В АСЕАН входит 11 стран, включая Вьетнам, Индонезию, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Иран и Россия в течение 2 месяца завершат соединение платежных систем «Шитап» и «Мир». Это позволит иранским гражданам оплачивать покупки в российских магазинах картами, привязанными к национальной системе. Об этом заявил глава Центрального банка Ирана Абдул-Насар Химати. Ранее стороны уже провели 2 этапа интеграции, которые позволили иранцам снимать деньги в российских банкоматах, а россиянам платить через «Мир Пэй» в Иране. Химати находится в Москве, где обсуждает развитие межбанковских связей. За первые 5 месяцев этого года в России было подано более 2,5 миллионов заявлений о запрете регистрации сделок с жильем без личного участия собственника. Это более чем вдвое превышает показатель прошлого года, об этом сообщил Росреестр. Лидерами по числу таких запретов стали Московская область, Москва и Санкт-Петербург. Механизм позволяет защитить недвижимость от мошенничества. При наличии отметки в ЕГРН без участия владельца нельзя продать, подарить, сдать в аренду или заложить объект. Оформить запрет можно через МФЦ или госуслуги. Доля отказов по заявкам на автокредиты в мае снизилась на 10 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил Национальное бюро кредитных историй. Показатель снижается 4-й месяц подряд, но остается высоким. Эксперты связывают оживление со снижением ключевой ставки ЦБ, но банки по-прежнему осторожны заемщиками, имеющими высокую долговую нагрузку. И в Хакасии на Сорских столбах ученые обнаружили древнее наскальное изображение человеческого лица возрастом около 4000 лет. Рисунок, выполненный в технике точечной выбивки, относится к культуре 3-2 тысячелетия до нашей эры. Ранее подобные изображения находили только на плитах. Петроглифы на этом месте фиксировали и в прошлом году, но эта находка привлекла внимание ученых только сейчас. Археологи уже приступили к детальному изучению уникального артефакта. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 72 рубля и 14 копеек. Евро на отметке 83 рубля и 73 копейки. Это пока что все. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Кто-то из тех, кто хорошо разбирается в психологии, подметил, что карнавальные костюмы позволяют лучше разглядеть истинную натуру человека. Даже обычные маски, которые мы когда-то носили, помните, в недавние ковидные годы, простите уж, что вспомнил их, могли в этом помочь, особенно если они были не покупными, а сделаны какой-нибудь мастерицей, рукодельницей. Кстати, кто-то делал даже утепленные модели на холодное время года. Ну а в нашем эфире жару поддает Сергей Минаев в 20 часов 41 минуту по московскому времени. До конца этого часа еще послушаем на Ретро-ФМ группу Starship, ансамбль «Здравствуй, песня» и дуэт Pet Shop Boys. Оставайтесь с нами.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
4: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные дни еще будут, поверь.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
7: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Интернет-батут «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
11: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
2: Ретро-ФМ.

0: Даже когда мы думаем, чем бы заняться, на самом деле мы уже чем-то заняты. И думаю, ничто не остановит нас в стремлении хорошо и плодотворно отдохнуть этим вечером. А за решительную поддержку наших планов спасибо любимым артистам и группе Starship, в частности, чей самый известный хит звучит на Ретро-ФМ на финише этого музыкального часа. Из 5:09 в Москве с 21:00 до полуночи будем отдыхать на вечеринке Ретро-ФМ. Вас ждут танцевальные суперхиты в неповторимом миксе, который для вас уже готовит Тимур Соколов. Встречайте его через несколько минут. Желаю всем отличного настроения. Искренне ваш Олег Орлов. Услышимся.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
10: 12+.
11: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

На вопросы, чего вы тут танцуете среди недели, отвечаем просто: ain't nobody's business. Ну и вообще, сегодня среда, маленькая пятница, почему бы не устроить себе вечеринку, тем более, что мы на Retro FM танцевать любим, мы делаем это каждый день, вернее, каждый вечер с 9 до полуночи по Москве. Впереди Royal Gigolos, маленький

А вот и я в своей голове почему-то уехал на день вперед, решив, что сегодня среда, и объявив об этом на всю страну, но был вовремя приведен в чувство нашими постоянными, внимательными, красивыми слушательницами, которые вернули меня в реальность и напомнили, что на календаре пока еще вторник. Но это, собственно, ничего не меняет, друзья. Мы как танцевали, так и танцуем с поистине настоящим пятничным настроением. Ведь в компании вечеринки Ретро ФМ пятница каждый день. Группа «Комбинация» только что. Далее живой микс танцевальной музыки продолжит Ля Буш, «Сливки» и группа «Кис». 21:40 в столице. Всем пламенный танцевальный привет.

0: Eruption, Runaway. Лучше и приятнее, чем пробежка перед сном, конечно же, танцы на вечеринке Retro FM. Задействованы все группы мышц, хорошая координация. В общем, одни только плюсы. Так что танцуйте вместе с нами, друзья, и будете здоровы. Убегает тем временем от нас первый танцевальный час, но впереди еще два. Так что продолжаем зажигать.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Еще один всемирно известный суперхит украшает вечер вторника. Нина с работой «The Reason Is You». Ну, причин для того, чтобы завершать танцы, у нас абсолютно никаких, так что продолжаем двигаться под уникальный живой микс. На вечеринке RetroFM дали компанию нам на танцполе составят «Reflex» или с DJ «Scooter».

0: и Type, а еще ABBA и группа Demo. Такая фантастическая подборка. Будет жарко.
1: Реклама.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

Суперхит, разрывающий любой танцпол в клочья. Трек, услышав который хотя бы раз, не сотрешь из памяти. А фраза «How much is the fish» давно стала культовой для всех клаберов мира. «Скутер» в ваших колонках. Ну а далее здесь Чингисхан, Натали, а еще не менее крутые «Two Unlimited».

0: I'm in love. Ну, если Джон Де Вислер весь в любви, то мы с вами все в танцах. И так будет еще целый час. Вечеринка Ретро FM продолжается. Оставайтесь на танцполе.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: А данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Ретро-ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Но если на минуту представить, что Катя Лель права, и инопланетяне действительно существуют, то если они и прилетят на Землю, то именно под эту песню. Потому что ша-ла-ла-ла-ла — это универсальный межгалактический язык радости и отличного настроения. Группа «Атаван» на вечеринке Ретро-ФМ. Далее здесь Pet Shop Boys и группа «Мечтать». Еще Кай Метов и Bad Boys Blue. Тимур Соколов за пультом. Танцуем дальше.

вспомнили, конечно же, и только добрым словом Кайметов на вечеринке Retro FM. Ну, какая вечеринка без него? Какая-нибудь другая, да, но не наша. Далее здесь появится еще одна дива, без которой было бы скучно жить на планете Земля. Маша Распутина совсем скоро споет и станцует для нас. И вместе с нами. А еще Плазма будет и Ким Эпплби.

Было бы круто, если бы вечеринку Retro FM сегодня завершала песня «Привет, Андрей», а потому как далее до 7 утра с вами здесь будет Андрей Мариев, которому я и говорю «Привет, Андрей». Ну а вам пока, друзья, и до завтра. Тимур Соколов зовут меня. Счастливо.

Крутой заход, правда? Нашу встречу начинаем сразу со страшилок. Майкл Джексон на Ретро FM в 0 часов 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я приветствую вас, друзья, и желаю вам доброй ночи. Вот так вот предварительно напугав немножечко. Ну, хотя, с другой стороны, какие уж там страшилки. Так, классика. Привет именно от классик, правда? Скоро Рики и Повери к вопросу о классике. Леонид Агутин и дуэт «Юритмикс».

Иногда представляешь себе жизнь как противостояние иллюзий и реальности, но в некоторые моменты хочется совместить одно с другим и жить ни о чем не заботясь. Было бы здорово, правда? Это уже третья сторона фантазии называется. Ричард Сандерсон на Ретро FM в 0 часов 42 минуты. Дальше Фредди Меркьюри, Абба и группа «Земляне» на Ретро FM.

Вот где та самая грань, которая отделяет самодостаточность, самостоятельность от одиночества. Хотя, с другой стороны, кто-то, возможно, уже настолько входит в образ, настолько входит в роль, что и одиночество уже не в тягость. Фредди Меркьюри на Ретро FM в 0.56.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

А не надо умолять, не нужно никаких дополнительных усилий. Иногда для встречи нужно всего лишь, друзья, позвонить, а еще проще написать. Мы сейчас живем в век даже не звонков телефонных, а именно посланий в мессенджерах. Списались, можно даже смайликами и стикерами, уже все становится понятно. И вот договорились о встрече. Группа «Маленький принц» на Ретро-ФМ в час 17. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи вам, друзья. Скоро «Поющие гитары», «Шафт» и «Роксет».

издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка, позвони мне, позвони.

Да ладно, чего уж там, пусть дождит, не напрягает, не беспокоит, особенно когда сидишь в помещении, правда? Silent Circle на Retro FM с требованием, ну хорошо, с убедительной просьбой выключить ночные дожди прямо сейчас. 1:42 в столице, дальше Патрисия Каас, Алиса Фрейндлих и Стинг на Retro FM.

но просто сняла решительно пиджак наброшенный. Патрисия Касна, Ретро ФМ. Маршировать можно под этот блюз. 1:56 в столице. Всем желаю, друзья, доброй ночи. И если эта ночь требует от вас решительных действий, решительностью с вами поделится наша музыка.

Знакомое слово «Адзуре» — синий, голубой, небесного цвета. Ну, сейчас пока невозможно найти что-либо похожее в небе, но будем надеяться, к утру появится. Альбан и Рамина Пауэр на Ретро FM, 2 часа 16 минут. Доброй ночи вам, друзья. Меня зовут Андрей Мореев. Дальше Бонни М, группа «Браво» и ансамбль «Джой».

Ну вот куда девать эту привычку, все привязывать к текущему моменту? Да, действительно, время течет, несется с невероятной скоростью. Поэт Адриан Челентано. 2:42 в столице. Дальше, друзья, к вопросу о времени. Скоро услышим Кальмино, групп Смоки, ансамбль «Мираж». И все это совсем-совсем скоро к вопросу о времени, буквально в течение ближайших 10-15 минут.

Но можно было, конечно, провести эксперимент и предложить вам, друзья, совершить какие-нибудь музыкальные, ритмически организованные телодвижения под музыку, звучащую на ретро-ФМ, но не уверен, что всем это будет удобно. Но, тем не менее, вдруг кому повезет. Кайли Миноук и ее версия Locomotion на ретро-ФМ. 2 часа и 56 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.